0: реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
4: Соцветие. Кварталы.
5: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
11: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
14: Ты в своем уме?
15: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
16: О, «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
17: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
18: Новое. Новое. На

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 20 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
3: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Во всех магазинах продуктов хороший. С 20 по 26 августа. Био-йогурт Актибио 2,9%, 220 грамм. Отруби злаки или натуральный 59 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
4: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новое. Новое. На новом. Лирик. Аутентичный.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Всегда.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: 15 минут и все?
3: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро. И все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Великий комбинатор на службе в полиции.
9: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
8: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Нас нет!
1: Мы в отпуске.
0: Месяц! Месяц тишины!
1: Спасибо, что терпели.
0: Терпилы.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки о твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, Боже мой?

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 20 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Слушаете радио? А могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
6: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
7: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Во всех магазинах продуктов хороший. С 20 по 26 августа. Корм для кошек «Вискас». Желе с домашней птицей, с говядиной или с рыбой. 75 грамм. 25 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
10: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
11: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
12: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».

нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: кажется тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают

0: вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб Нового Радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций.
2: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК соцветия.рф. Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
4: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
3: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
4: Да я и так думаю про зоту.
3: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: теперь никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы разные.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Эви, я улетела в отпуск. Но я знаю, Усишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: Я

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 20 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
3: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.РФ». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.РФ.
4: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
2: Предложение не является публичной офертой.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

последним да подонком отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда, ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Реклама.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
3: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
2: Ха, ну ты сравнил.
3: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
2: И ты выбирай зоту.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Во всех магазинах продуктов хороший. С 20 по 26 августа. Средство для стирки «Персил», свежесть, отверны, порошок 2,1 кг или жидкое средство для стирки 910 мл. 299 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
8: ООО «Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
9: Такая круть! Еще хочу!
10: Это ты о чем?
9: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
10: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
9: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
11: Для лиц старше 9 лет.
12: Это новое радио.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Юрадио. Юрадио.ру.

0: Новое радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

Öffnen.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 20 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу, а для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
1: По факту.
0: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
2: Я собираюсь в новом сезоне распилить Олега. Как бюджет.
3: Это хотел сказать.
4: Я больше не буду ставить пенсовские песни.
2: А я больше не буду ставить молодежные песни. Будем ставить средние песни.
4: Мото опять?
2: Да.
4: Мото можно оставить, он не обидится.
2: Смешно было.
4: Ну хотя, может, и обидеть. Не, ну не должен.
2: Да нет.
0: Калинин и Райтраун. Утреннее шоу 1+1. Снова с вами с 31 августа на новом радио.
5: Да, мы сами в шоке.
6: Реклама.
7: Реклама.
6: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций.
8: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик ДСК-2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8-800-250-49-96.
10: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
11: Телеканал «СТС» представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так ломился.
16: А это, получается, кража со взломом до 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Я

0: Радио.
1: И долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах.

0: реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Прайм, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
10: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
18: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
19: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 20 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
3: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.РФ». Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.РФ.
4: Реклама. Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Во всех магазинах продуктов хороший. С 20 по 26 августа. Био-йогурт «Актибио» 2,9%, 220 грамм. Отруби злаки или натуральный. 59 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
10: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
11: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».

0: Красноярске 12. Новое радио.
1: В это, казалось бы, прекрасное утро согревает только одна, мне кажется, мысль. И радует мысль, что сегодня не понедельник. Буквально в одном шаге от пятницы, при пятнице, в том числе и в эфире Нового радио. Отсюда на 7 часов с тобой я, Вадим Данилин. Тоже вместе с тобой местами просыпаюсь, местами бодрюсь.

только что проснулись с вопросом, где же все-таки шоу 1+1, хотя на календаре уже 20 августа, и через 11 дней они буквально уже выйдут из отпуска, напоминаю, да, они в отпуске, 31 августа выходят в эфир, ну, если соскучился по их голосам, шуткам, юмора и всего прочего, есть официальное приложение Нового Радио, Радио Хаб, там есть и подкаст, ну, помимо того, что есть трансляция, можешь слушать, можешь подсматривать, что творится в эфире, в студии, есть подкасты, слушай эфиры в удобное для тебя время, а не тогда, когда они выходят в эфир. Категория 12+, скачивай в своем магазине приложений. В том числе есть подкасты утреннего шоу 1+1. Все, я выдохнул, свою миссию исполнил.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru.

Моранди создали, я уже, кстати, ставил этот трек в эфире, Моранди создали такую красоту, мисс Калиба Фиринова. Ну и сразу, раз новинка, значит, появилась у нас в эфире. Я же вышел сейчас в эфир не для того, чтобы озвучить красиво реанимацию группы Моранди, а для того, чтобы напомнить тебе о том, что у нас в эфире продолжается игра «Зацепи новинку», будет продолжаться еще полторы недели. Твоя возможность уникальная, между прочим, возможность, не вставая с дивана, исключительно за свою внимательность выиграть 2000 рублей на мобильный от нового радио. Каждое утро буду объявлять тебе новинку дня. Так, новинка дня сегодня. Это, например, смотрите, новинка.

0: Я сегодня Кел и Ася о любви. Как только услышишь этот трек в эфире Нового радио, срочно дозванивайся по телефону 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный. Легко и просто, не вставая с кресла, с дивана, с унитаза и так далее. Welcome, рад каждому звонку. Игр сегодня будет очень много, как всегда, традиционно в самый неожиданный момент может случиться. Кел, Ася, о любви принесут тебе сегодня 2000 любовь. 2000 любовь, слышишь? Любовей. 2000 рублей. Деньги за любовь. Кто хочет, раздаем направо и налево. Будь готов.
1: Новая. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Великий комбинатор на службе в полиции.
8: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
7: «Крот Байон». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Лер, которая орудует в эфире по пятницам и субботам со своими часовыми танцевальными сетами суперхитов, суперновинок, выпустил новинку Runaway. А я же напоминаю, что сегодня 20 августа в кинотеатрах выходит Человек-паук, так что с планами на этот вечер мы уже с тобой точно определились, осталось только вот билеты купить, если они, конечно, остались, потому что везде трубят о том, что билетов нет, их раскупили еще как горячие пирожки на вокзале. Да, ну ты попробуй, все-таки, что у нас там далее по плану идет? Скоро продолжим. Джонни, моя Мишель, и не только очень скоро.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич». Не оферта.
6: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
16: Оформите карту «Магнит»
15: Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Данный момент, меньше всего, когда ты этого ожидаешь, в эфире «Зацепи новинку». Твоя возможность выиграть 2000 рублей исключительно за свою внимательность. Новинка дня сегодня — Кел и Ася. О любви, как только услышишь ее в эфире, тут же звонишь по телефону 8495-232-1632. Но уже поздно звонить, да, надо было раньше, потому что до меня дозвонился Андрей. Привет тебе, Андрей.
1: Да, город Владивосток, йоу-йоу, привет.
0: Вот, порадовал меня с ранее пораньше звонок, потому что он из самого, из Владивостока. Очень рад всегда звонкам из Владивостока. Ощущается, что новое радио слушают абсолютно во всех часовых поясах от Калининграда до Владивостока. Как у вас там дела вообще в Владивостоке? Нормально все? Отдыхаете?
1: Прекрасно.
0: Сезон дождей
1: погода
0: закончился?
1: Купаемся в море. Дожди, да, закончились. Ныряем, гребешка достаем, кушаем, отдыхаем, супер вообще.
0: Андрюх, прекрати. У нас тут поверье просто в Москве ходит, ну, что вы там в икре купаетесь по вечерам вообще.
1: Ну, не в том, прям не прям так сильно, но да, гребешка много, мориков много, прям в доступе на сапе выехал, нырнул, поймал, покушал тут же, все свеженькое.
0: Нифига себе. Ладно, Андрюха, я даже не знаю, как столько радости у тебя. А тебе нужны вообще 2000 эти или не нужны? Может, другим отдадим? Ладно, я шучу, конечно, за свою внимательность, ну,
1: можешь,
0: получаешь.
1: Можешь другим отдать, я так дозвонился.
0: Слушай, нет, давай. Ты дозвонился, молодец, спасибо огромное за то, что хотя бы дозвонился. Тебе 2000 рублей на мобильный уходит. Я тебя поздравляю, не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напомню, новинка дня сегодня — Кел и Ася. У меня слов нет просто, понимаете? Люди просто выходят на большую воду, ловят гребешков и тут же их едят. А где справедливость?
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 20 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
4: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 20 по 26 августа. Корм для кошек «Вискас». Желе с домашней птицей, с говядиной или с рыбой. 75 грамм. 25 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
6: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
8: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
10: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
11: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
12: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое радио.

0: Красноярский час дня. Новое радио.
1: Москвичи пишут, встают в 5 утра ради заправки без очередей, пишут СМИ. Знаешь, это новость из разряда «у соседа корова сдохла, мне очень приятно». Побудьте немного в моей шкуре, когда я тоже в 5 встаю, но не за очередью на бензин, конечно, а на работу. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к прекрасному. А именно суперхитам, суперновинкам. 20 минут опять без рекламы. Очень скоро поговорим на актуальную тему. Вчера просто случай один случился со мной. Как обычно. Вечно приключения еще. Но не об этом сейчас. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Продолжение эфира.

музыкальном на новом. Так, давайте немного все-таки поговорим. Я проснулся, выпил чашку кофе лишнюю и проснулся. Очень хочется сегодня поболтать ерундой на тему, которую обычно затрагивает Right Round, потому что вчера она меня тоже отчасти немного коснулась. Давайте про таксистов, пассажиров поговорим сегодня. Про наглых таксистов и неадекватных пассажиров. Ну, если есть что сказать, конечно же. Рассказываю историю. Значит, я вчера еду... У меня случилась проблема со спиной. Сколько? 2 месяца, наверное. Ну, болит позвоночник, ну, это нижняя часть. Ну, а вчера пипец как свело на эфире прямо-таки. И я после работы сразу поехал к врачу, который мне там поставил диагноз, что у меня воспаление, прописал мне таблетки и всякое такое. Короче, там терапию какую-то буду проходить сейчас в течение, там, я не знаю, скольких, сколько, как она там часто проходится. 5 курсов, 5 процедур нужно пройти. Короче, не суть. Вот, и я еду домой общественным транспортом, как обычно, метро, автобус. Автобус у меня из Москвы в область обычно ездит, большая очередь, люди толпятся, кто успел, тот присел, как называется. Я успел, я присел. Ну, естественно, нашлись как это сказать-то покрасивее, нашлись люди, которым не понравилось, что я сел. А еще плюс, это констатация факта будет, а не просто бахвальство. Я моложе возраста своего выгляжу, и поэтому кажется, что там сидит какой-то, знаешь, молоденький паренечек, место занимает. Ну, естественно, у меня больная спина. Просто пипец, как ломит спину, именно позвоночник, ноет, все вот это вот. Ну, естественно, нашелся человечек, который говорит, а тебе не стыдно сидеть? Что ты сидишь-то? Уступи место вон пожилым людям. Я говорю, знаете, попроси... Я сейчас не скандалю, я не знаю, то ли я постарел, то ли что, я не скандалю, я говорю, знаете что, попросите кого-нибудь другого. А он, а с чего это вдруг? А чего ты не хочешь? Я говорю, я что, должен вам объяснять, что ли, сейчас? Я говорю, не могу, попросить кого-нибудь другого. Ну, в общем, слово за слово, не об этом. Мне хотелось вот как раз-таки поговорить. И сегодня с утра я читаю новость про пассажирку, которая выкатила огромные требования для таксиста. Пассажиры, таксисты и всякое такое. Огромные требования для таксиста, куда она села. Женщина... предъявила таксисту список требований перед поездкой. Водителю нельзя смотреть на пассажира, разговаривать и вздыхать во время пробок, а еще он должен поддерживать нужную температуру в салоне. Я вот хотел сегодня встать на сторону, ну, наверное, часть, на сторону таксистов, потому что, ну, знаете, вот такого неадеквата, вот как вот эти вот люди, которым всем все надо, у нас дофига. Давайте поговорим. Так, уважаемые таксисты, можете голосовые даже рассказать про свои кринжовые истории про пассажиров. Вот. Уважаемые пассажиры, расскажите в свою очередь, давайте стенка на стенку. Какие неадекватные таксисты вам попадались? Мессенджер Нов Радио, самый большой среди всех радиостанций в мире. Туда я и скрин выложил вот эту вот историю, как женщина предъявила. Не вздыхать, слышишь? Не вздыхать. Вот. Заходите на наш канал Нов Радио ВКонтакте, расскажите свои истории. Ну, прям очень интересно стало. Вот до какой степени все это может дойти. Давайте, таксисты, пассажиры. Кто кого сегодня? Поехали!

Кстати, забыл сказать, помимо того, что можете писать, можете еще голосовые сообщения в мессенджере оставлять. Я знаю, что многие сейчас за рулем находятся, поэтому приветствуются голосовые сообщения от таксистов, пассажиров про ваш кринж.

Zvuk. Jarče. Svet.

0: Зиверт, ее «Гудбай», суперхит на новом. Как и просил, спасибо огромное за отклик. Мы сегодня говорим про таксистов, про пассажиров. Не будем же только на одних таксистов гнать, да? Им тоже нужно деньги зарабатывать. Хотя они дофига зарабатывают. Такси у них, как обычно, это дополнительное для хобби. У них есть основной бизнес, поэтому не будем об этом. Голосовые сообщения в наш мессенджер таксисты прислали. Вы, оказывается, оскорбляетесь. Вам не нравится, когда говорят таксисты? Мы договорились, что будем говорить таксерики. Поэтому таксерик по имени, а я, кстати, не знаю, прислал голосовое сообщение с очень интересной историей. Я поржал. Давай вместе будем слушать сейчас. Зиверт, прости, подруга, прости. Ты споешь еще.
1: Была на днях заявка. Яндексом было указано, что пассажир слышит, но не говорит. То есть не мой. Заказ был мне не интересен, но пассажира стало жалко, и я его принял. Когда я приехал, сел парень с девушкой. Девушка весила килограмм 120. И они начали между собой разговаривать. Я им говорю, а вы что, не мы? Она такая, нет, мы разговариваем. Это я указала, чтобы водители со мной не разговаривали. Посмотрел я на нее, вздохнул и повез.
0: Спасибо огромное за эту историю. Ну, я поржал, конечно. Слушайте, ну... Не убавить, не прибавить. Давайте свои истории рассказывайте, дикие, про таксистов, про пассажиров. Очень хочется немного дичи. Четверг на календаре. Че, о серьезном о чем-то говорить? Нет, конечно. Извините. Новое радио. Да, кстати, 8-495-232-16-32. Можете позвонить. Многие сейчас за рулем находятся в пробке за бензином. Поэтому звоните, если еще.

0: нормальный таксист на днях было. Вызвало такси, комфорт, пишет, время 15 минут. Но я думаю, ничего, подожду. А он мне через 10 минут звонит и говорит, отмените заказ, мне ехать 20 минут до вас. Ну, я, конечно, сказала, не буду отменять. Не хочешь ехать, сам отмени. Он мне еще минут 10 названивал и в чат написывал, отмените. Да, я написала в поддержку, мне там сказали не отменять, вызовут сами мне другое такси со скидкой. И тут он отменил. Вот это вот извечная проблема, отменять такси кому, водителю, либо пассажиру, ну это, да, звоните 8495-232-1632, если вы водители такси, я таксистов хотел, конечно, послушать сегодня. Вот, извечная проблема, ну, давайте будем честны, таксисты проверяют, они могут отменять заказы, но не хотят, потому что рейтинг будет падать у них, да, начнем с этого. Это уже не секрет. Поэтому вот здесь вот, конечно же, я на стороне пассажиров. Если не хочет ехать водитель, пусть он отменяет эту самую поездку. 8495-232-1632. Есть у меня звонок. Я надеюсь, от таксиста. Алло, доброе утро.
1: Алло, здравствуйте.
0: Привет, как тебя зовут?
1: Сергей.
0: Сергей, ты водитель такси.
1: Верно.
0: А как правильно вас, вот как лучше вас называть? Таксисты, таксерики? Как к вам обращаться?
1: Как хотите, называйте.
0: Как хотите, называйте, только платите. Я понял. Есть какая-нибудь дикая история с пассажирами связанная?
1: Да, они все дикие.
0: Я с тобой соглашусь. Мы по утрам все дикие. Так, ну я давно на такси не ездил уже, потому слишком дорого вы обходитесь мне. Слушайте, у меня зарплата так не поднимается, как у вашего тарифа. Ну, какой-нибудь самый дикий случай есть? Все дикие.
1: Ну, да не прям, чтоб какой-то выделялся. Просто оно есть, а потом раз и забывается. Вроде как...
0: Ну, из последнего что?
1: Ну, да что? Да не могу вспомнить.
0: Не нужно. Ну ладно, хорошо. Что там нужно желать таксистам напоследок? Я не знаю, чтобы там это...
1: Адекватных пассажиров.
0: Адекватных пассажиров, хорошо. А желаю тебе адекватных пассажиров. Ты из какого города звонишь?
1: Сургут.
0: Ух, нифига себе, Сургут. Спасибо огромное, адекватных пассажиров тебе. Давайте залетайте в наш мессенджер, оставляйте голосовые сообщения, оставляйте текстовые сообщения. На наш канал в ВК заходите, тоже оставляйте сообщения. Очень хочется сегодня немного дичи.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
3: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
5: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: 15 минут и все?
8: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Весна суперхит на новом. Таксистов сегодня обсуждаем. И не только таксистов, пассажиров. Победа за мной, пишет слушательница. Поехала... Да, это, мне кажется, лучшая история. Поэтому победа будет за тобой. Поехала я на дачу на такси. Едем. Тишина. Уже по трассе. Фуры летят. И тут таксист говорит: знаете... А у меня опухоль головного мозга, я часто сознание теряю. Многотой. Слушайте, я не знаю, здесь плакать или что делать, но, блин, такая ситуация. Ну, здесь комментарии излишние просто будут. Заходите в наш мессенджер, оставляйте свои истории. Скоро

0: простом, о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Андрей вырезал из дерева развивающие игрушки. Продажи шли не очень, сегмент детских товаров перегрет, и тут случай. Знакомый бариста попросил сделать держатель для стаканчиков в стиле лофт. Андрей согласился, выложил фото в сеть и через неделю получил еще 3 заказа от других кофеен. Сегодня его мастерская делает 70% выручки именно на декоре и мебели для заведений. Нишу он не менял, просто увидел смежный рынок, где его навыки помогли реализовать чужой спрос. Совет. Если ваш продукт не заходит, посмотрите, кому еще он может быть полезен. Возможно, именно ваши клиенты ходят не в детский магазин, а за чашкой капучино. Кстати, Андрей подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: О чем ты не спишь по ночам?

0: Нет, о любви давайте завтра поговорим. А сегодня поговорим про таксистов и пассажиров. Дикие истории в нашем мессенджере, в том числе и голосовые, но голосовые чуть позже. В 2012 году у меня была прибора кредитная, решила подзаработать перед Новым годом. Девушка, да. Везла пьяного пассажира с корпоратива в неблагополучный район города. Карты тогда не платили, он попросил довести до круглосуточного магазина, там был банкомат. Ушел. Не было минут 10. Я уже смирилась, что поездка была подарочная, собрала сюжет, смотрю, бежит. Говорит, девушка, простите, нет денег, но я для вас украл две коробки конфет и шоколадку. Сказал, что поездка в подарок, и быстро уехала. Золотое время было. Слушайте, спасибо огромное. Очень интересная история. Вот, кстати, я соглашусь со слушательницей. Я думаю, что многие тоже, знаете. Но есть прям вот прилежные культурные пассажиры. Есть прилежные культурные пассажиры, как я, например. Я молчу всегда, да. Ну, да, я всегда молчу, я только потом высказываюсь. Но при этом низкий рейтинг у пассажира. Вот это потому, что ты под горячую руку попал таксисту. Так. Она выкатила ряд требований, а я сижу молча. Смотрю в окно на заднем сидении. Иногда в салон смотрю. Вежливо прощаюсь и иногда здороваюсь. Музыку водителя слушаю на той громкости, на которой они хотят. Даже когда дует немного, молчу, терплю. Сильно дует, плохо, но промолчу. А потом сообщу в техподдержку и поставлю, что это была некомфортная температура, но всю дорогу буду молчать. Если все нормально, вроде как адекватный водитель, то я и буду так же. Поддержу разговор, если со мной заговорит водитель. Сама не начну. А у меня рейтинг 4.32. Самый низкий мой рекорд. Я вчера, когда увидела, как офигела, за последние 3 месяца он поднимался до 4.48 максимально. А есть вот такие требовательные пассажиры, и им ничего. Вот я и говорю, что мы идеальные пассажиры, и у нас почему-то низкий рейтинг. У других, извините меня. Так, а есть у нас звонки телефоны? Да, уважаемые таксисты, вы сейчас за рулем находитесь, можете звонить, рассказывать свою историю прямо вот в эфире, но только в пределах разумного, конечно, по словарному запасу, я имею в виду, вот все. Я знаю, что он у вас очень жаркий и яркий, поэтому держите себя в руках, пожалуйста, но можете высказаться. Алло, доброе утро, привет тебе.
1: Доброе утро.
0: Меня Вадим зовут, а тебя?
1: Андрей.
0: Андрей, ты у нас водитель такси с большим стажем, да?
1: Ну да, средний стаж.
0: Хорошо. Расскажи какую-нибудь самую дикую историю.
1: Да, она через одна дикая.
0: Ты только не начинай. До тебя звонили, говорили, что все пассажиры дикие, неадекватные.
1: Из последних историй, наверное, что мне самое больше не понравилось, это когда мне поставили еще плохую оценку. Меня попросили по дороге остановить где-нибудь на заправке, чтобы он купил сигарет. Ага. Ну, я забыл за это, и он не напоминает. Я привез его под дом, он вышел с недовольным лицом, а потом смотрю, мне приходит плохая оценка.
0: Ну, я здесь на твоей стороне, потому что если тебе нужно заехать куда-то на дополнительное место, ты ставишь эту точку на карте, правильно я понимаю?
1: Ну, вообще, да. Ну, либо если бы он мне сказал по дороге, вот можем заехать сюда, я бы с удовольствием ему заехал.
0: Ну, в лицо.
1: Или так.
0: Слушай, вопрос, который у многих пассажиров возникает. Раз ты уже дозвонился, скажи, пожалуйста, видит ли водитель, какую оценку поставил пассажир, последний пассажир?
1: Нет.
0: Только потом по факту ты уже видишь, что твой рейтинг понизился, да?
1: Да. Ну и просто я проанализировал весь день, у меня со всеми пассажирами было все хорошо, вот. Ну и только вот эта одна история, соответственно, понятно, от кого прилетела.
0: Ну, я понял. Адекватных клиентов тебе и хороших там этих кэфов, да, называй, кэфы?
1: Кэф,
0: да, хороших кэфов. Желаю, спасибо огромное, что дозвонился, поделился своей историей. На будущее 8495-232-16. А звонки идут, прям идут. Ну, слушайте, времени резиновое, надо сейчас на рекламу прерваться, а потом продолжим. Договорились? 8-495-232-16-32. Либо, если не можешь дозвониться, можешь голосовой в нашем мессенджере оставить, либо написать текст. Истории про таксистов тоже приветствуются.
2: Эви улетела отдыхать.
3: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
2: За пультом Данила Михайлов.
3: Да, это ужасно.

0: 6 до 8 вечера на Новом Радио. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
7: Ашанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм, по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
8: Топ-5 покупок месяца.
9: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: Амода C5. Добавить стиля.
10: JQJ7. Впечатлить друзей.
8: Амода C7. Собрать взгляды.
10: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
8: А выбрать нужно только одну?
9: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
15: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
16: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
17: Вот это ухватил!
18: Ура! Купила! Мое!
19: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Новое радио. Новое на новом.
17: Севиль и Артикасти. Бриллиант. Бриллиант.

0: А мы тут плюшками балуемся, продолжаю читать ваши истории про таксистов, про пассажиров. Сегодня борьба идет такая. Попросил кринжа навалить. Навалили, да, практически в прямом смысле слова. Мессенджер, но в радио. Подвозил я как-то женщину. Не было указано, что с животными. А она вышла с котом в одеяле. Ну, я согласился. Ехал в пригород долго, кот всю дорогу орал. Я не обращал внимания, потом завоняло кокульками. Но я подумал, что все останется в одеяле. А когда она выходила, я решил выйти посмотреть, что там осталось. Все-таки... открыл дверь, а там выкатилось оно самое, размером с человеческое. Ну, я попросил убрать за собой, а тетка лет 60 решила от меня убежать. Так быстро побежала, что я понял, что я ее не догоню. Пришлось самому убирать. Ехала в такси вдвоем с подругой. Мы сели на заднее сиденье, она справа, я слева за водителем. Когда она вышла, я, соответственно, передвинулась на то место, где она сидела. И тут разверзся ад. Водитель начал причитать, что же мы протираем сиденье, передвигаясь по салону, пачкаем коврики и так далее, и тому подобное. Что вообще, когда заходишь в машину, нужно обязательно перед этим протирать обувь, а он, бедняга, 5 раз на дню моет машину из-за этого. Я, конечно, хотел сказать, что у меня есть такой знакомый с ОКР, но он в такси не работает и работать не будет, потому что с ОКР вообще нельзя тогда таким заниматься. Но промолчала, конечно. Как это нельзя с ОКР в такси работать? Я что, без работы останусь, если с радио меня попрут, да? Я хотел в таксисты пойти. История интересная, потом завести какой-нибудь канал и рассказывать интересные истории дичайшие про вот это вот все. А оказывается, с ОКР не берут. Давайте так, продолжим в следующем часе. 9:50 уже в Москве. Телефонные звонки также буду принимать. Мессенджер нового радио. Можешь там написать, можешь оставить голосовое сообщение. Те, кто оставил, я обязательно все это включу в следующем часе уже. Так, 10-минутный перерыв и продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 21 августа небольшой дождь. Днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
4: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на «РАС.дом.рф».
5: Реклама.
6: Как насчет поехать дешевле? На «РАС» скачал приложение «Максим». 2. Заказал в «Максим». 3. Уехал дешевле.
7: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается? На мне род Гудов прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так ломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
14: Ты в своем уме?
15: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
16: О, «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.

простит меня лирик, я не могу не прочитать одно сообщение внепланово. Таксисты всякие бывают. Бывают добрые, порядочные, а бывают вот такие вот. Дан написал сообщение, он сейчас в сети. Дан, привет тебе огромное. Я твое сообщение прямо в эфире зачитаю. А что? Ты же написал? Вот, а я прочитаю. Те, кто ездит на экономе, знаете, у вас есть неофициальное название у таксистов – бомжи. Дан, я вам уже ответил там же, я говорю, и ржущий смайлик поставил, Дан. Дан, ну, знаете, вы ничем не отличаетесь, по принципе, от бомжей. Вы этих бомжей развозите на самом деле. Поэтому, кто здесь должен ржать, я даже не знаю. У бомжей хотя бы деньги есть, они платят вам за то, что вы их развозите. А так, ну хорошо, мы бомжи, а вы извозчики, бомжи этих самых. Давайте все вместе поржем, наверное, теперь, да?

0: Красноярске 2.
1: Новое радио. Я сейчас, кстати, за эфиром даже зашел посмотреть свой рейтинг, какой у меня на данный момент, хотя на такси уже давным-давно не пользуюсь, либо общественным транспортом, либо каршерингом. Короче, 4,88. За что? Вот за что 4,88? Я молчу всю дорогу. Я сажусь первым, здороваюсь. Где справедливость? Я вас спрашиваю, а?

0: Не знаю. Вот. И тут вот, что интересно, водитель, тот же самый водитель говорит, ну, фиг его знает. А где это сообщение? Фиг его знает. Возможно... А, вот. Я иногда ставлю плохую оценку, когда они пристегиваются. Некоторые еще ставят плохую оценку, когда заезжают на грунтовку куда-то. То есть, понимаете, плохая оценка еще может зависеть не от того, что за тобой какой-то косяк был, а просто у водителя плохое настроение. А что нет, если да? Так, давай я почитаю пару-тройку сообщений, наверное, твоих и продолжу ставить суперхиты и суперновинки. Часто попадался один и тот же водитель по утрам с красивым именем Ашраф. Ашраф. Всегда угощал конфетками, однажды утром заявил: оставь мне свой номер телефона и звони, я тебя бесплатно буду возить. Вежливо отказал, а на следующий день вышло постановление о запрете на работу иностранных граждан в Санкт-Петербурге. Больше я его не видела. Расскажу про таксиста. Дело было на мальчишнике. Мы культурно отдыхали в заведении, пока нас не попросили покинуть. Ладно. Вызвали одно такси, чтобы поехать в новую локацию, и за нами поехал таксист и был удивлен, что мы всемером хотим уехать на его авто. Мы, к слову, были уверены, что точно поместимся. По итогу таксист, узнав, что мы отмечаем, мальчишник предложил отвезти нас двумя ходками. Благо, ехать недалеко было. Но оплату взял только за первый заказ. Знак благодарности. Мы подарили ему дорогую пачку иностранных сигарет, а он открыл багажник, достал бутылку домашнего вина и подарил нам ее. Замечательная поездка была. Да, я добрые сообщения тоже читаю. Ну, вот какие-нибудь, которые выделяются. Как-то вез меня таксист и вел максимально странный разговор. В конце спросил, не воняет ли он? Ведь он 4 дня не мылся, не местный спит в машине. Больше дичи, больше ада. Вчера везу 2 гусей. Вот, чувствуете, да? Сразу, водитель такси, вот этот, который по настроению рейтинг ставит, оценки. Гуси, для него пассажиры это гуси. Вчера везу 2 гусей. Окна спереди открыты 2 сантиметра для воздуха, работает климат. Эти гуси берут окна, открывают. Я, естественно, кондей выключаю и едем в жаре. Утром рейтинг, естественно, упал. Ну, до тех пор, пока у тебя пассажиры будут гуси, будет у тебя и низкий рейтинг, дорогой мой. У меня нетипичная история. Накупила продуктов, вызвала такси. Оказалось, что подъезд торговому центру перекрыли. Таксист увидел издалека мои пакеты, вышел из машины и помог их донести. Оставила ему чаевые, конечно. Ну, вот такие сообщения лишний раз напоминают о том, что нужно все-таки начинать с себя. Вы звоните пока. Нужно начинать с себя все-таки. Не нужно винить там пассажиров, что они такие плохие. Начните с себя. Ну, серьезно. И подобное притягивается к подобному. Если вы ГМОшка, значит, и пассажиры у вас будут ГМОшки. Доброе утро, алло, привет тебе.
1: Доброе.
0: Давай знакомиться. Меня Вадим зовут, а тебя?
1: Сергей.
0: Сергей, а сделай, пожалуйста, приемник потише, Сереж. Ты у нас водитель такси, слышу по эху, да?
1: Да.
0: Есть какая-нибудь история интересная из твоей практики?
1: Ну, я вообще хотел в защиту таксистов и пассажиров одновременно сказать, что у меня не было вообще плохих историй, потому что, ну, живу по принципу, поступаю с людьми так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. И у меня прекрасно всегда и рейтинг, и отношения с пассажирами.
0: Ты молодец, вот как раз-таки то, о чем я сейчас говорил. А у тебя рейтинг какой?
1: 5.
0: А ты в экономе?
1: Нет, комфорт плюс.
0: А мне вот как считаешь, мне кажется, в экономии нельзя 5 иметь рейтинга. Потому что вот такие хамоватые пассажиры попадаются, которые вечно всем недовольны.
1: Нет,
0: будут.
1: Нормальные. Ну, вы знаете, мы же залезем в душу пассажиру. Может, у него что-то случилось. Мы не можем его осуждать.
0: Какой ты правильный. Вот прям аж бесишь. У меня тут страсти, а у тебя 5 рейтинг, никаких страшных историй не было. Спасибо, хорошее. Кэфа тебе хорошего, адекватных пассажиров, хорошего дня. Давайте я напомню еще вам одну информацию по-быстрому, пока есть время. У Нового Радио есть официальное приложение, появилось официальное приложение, которое называется Радио Хаб. Если ты пропустил этот эфир и хочешь его переслушать, всегда можешь скачать это приложение в своем магазине. Приложение категория 12+. Но помимо того, что там трансляция фоновая, работа этого приложения, можешь слушать эфир, можешь смотреть видеотрансляцию. Там имеются еще и записи эфиров, которые подкасты, да, которые ты всегда можешь переслушать в удобное для тебя время. Ну, пришел домой вот после работы, сейчас не можешь, например, написать там или что-то, или послушать там до конца. Пассажиры говорят, выключи это радио, выключи это в Душнилина. Вот, пришел вечером, включил радиохаб 12+ категория, и спокойно сидишь и ржешь.

0: Я, можно внепланово просто одно сообщение прочитаю от водителя такси. Спасибо огромное. Вот прям низкий поклон всем, кто сейчас пишет свои сообщения голосовые в наш мессенджер Нового Радио. Вот спасибо. Ржу, просто ржу. Приехал на заказ. Ну, я чуть-чуть буду по ходу менять сообщение, потому что человек своими словами все это описывает, не эфирными. Андрей пишет. Приехал на заказ. Стоят два низкорослых муж с женой в годах с клеткой в руках. В ней волнистый попугайчик. У меня машина высокая. Говорю, давай помогу залезть. Мужик насупился. Мы сами залезем. Ладно, сели. Мужик мне такой с угрозой. И не вздумай сказать, что нам детские кресла надо. Я вез их 20 минут, еле смех сдерживал. Спрашиваю, к ветеринару везете? Что с ним? Он мне, рожать везем. Я вообще чуть не выпал. Яичко застряло. Родить не может этот попугай. Спасибо, Андрей, огромное. Я поржал за эфиром. Так, и по поводу, кстати, низкого рейтинга водителей еще. Кирилл, спасибо огромное. Я сейчас прямо это голосовое поставлю на всю страну, чтобы люди знали. Вот это вот сообщение Кирилл прислал.
1: Уважаемый ведущий, рейтинг бывает падает из-за того, что вы ездите на дальние расстояния. Многие таксисты любят короткие поездки с большим коэффициентом. Поэтому, может быть, рейтинг у вас падает из-за этого.
0: Вот так вот, поняли, да? Оказывается, рейтинг у пассажира может падать, если ехать на далекие расстояния. Все водители любят короткие маршруты с большим кэфом. Ну, я не знаю, у меня дома до работы 38 километров. Это далеко или недалеко? Но в масштабах Москвы это прям вот так вот, за 2 секунды, наверное. Без пробок я еду 25 минут, наверное, да. Общественным транспортом 2 часа. Не об этом сейчас. Новое. Новое радио.

Моя Мишель, ветер меняет направление. Суперхит на новом. Пара сообщений снова про таксистов и пассажиров из нашего мессенджера. Никак не могу дойти до голосовых. Я потерял сообщение, к сожалению. Чел забыл девушку в магазине и уехал с ней. А, вот, короче, вечер, дождь, последний заказ, Васечка пишет. Садится парень в очках с рюкзаком, едем, молчим, вдруг он шарится по карманам, бледнеет, как заорет. Черт! Я аж подпрыгнула, а он, я девушку в магазине забыл. Они вместе закупались, он сел в такси, уехал, а она осталась выбирать цветы в магазине. Значит, возвращаемся, а она стоит вся мокрая, злая на улице. По окончании поездки я подумала, пусть не платят, это был лучший сериал в моей жизни. Подъехал на заказ, смеркалось, сижу, туплю в телефоне. Садится женщина, добрый вечер, на вокзал? Да, на вокзал. Ну, я и поехал. Выезжаем со двора, женщина, а чемодан как... я его сзади поставила около багажника и не сказала. 5 лет в эконом и пятерочка. Что-то не понял. Ладно. Догнилая тема. Есть неадекваты с обеих сторон. Бывает, что можешь час ездить по заявкам, то не выйдут, то закажут не оттуда. На дорогах нервы оставляешь. Всегда с пассажирами веду себя корректно. Но, извините, большая часть пассажиров просто могут сесть. Ни здрасте, ни до свидания. Это мои любимые пассажиры. Буквально вчера села бабка. Они почему-то всегда лезут на переднее сиденье, сразу сходу кондиционер, включай музыку, убавь, кресло подвинь, так и хочется высадить в лесу, едешь за 100 рублей в гонорару. Слушайте, ну, если вы ждете от каждого пассажира, что он вам скажет здрасте, до свидания, то вам явно не надо работать в такси, но люди разные бывают. Не будем сейчас об этом, не будем слишком сильно негативить. Нет, будем негативить, но не слишком сильно. Давайте не будем все-таки переходить на оскорбления, потому что и среди водителей, и среди пассажиров есть неадекваты. Скоро продолжим. Мессенджер Нового Радио оставляет свои сообщения по поводу каких-нибудь диких историй, связанных с такси или с пассажирами в такси.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Такая круть! Еще хочу!
4: Это ты о чем?
3: Была в аэрокомплексе SkyFly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
4: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
3: Тогда звони в аэрокомплекс SkyFly. 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
5: Для лиц старше 9 лет.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Дом Радио. Это Звонкий.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
9: Новое радио. Присоединяйся погромче.
10: Newradio.ru.
11: Новое радио.
12: Слушайте, прежде чем продолжим, могу я задать вопрос водителям такси, таксерикам, таксистам и так далее? Пожалуйста, напишите в нашем мессенджере, опять-таки, напишите, потому что вопрос не только от меня, но я буду сейчас рупором всех пассажиров. Уважаемые водители, скажите, пожалуйста, от какого рейтинга вы отказываетесь от пассажира? Вот можете просто цифру написать. От какого рейтинга вы отказываетесь от пассажиров? Чтобы вот прям знать. Знаете, вот у меня 488, например, я буду знать, что, ну, большинство таксистов просто от меня откажутся, поэтому я поеду на общественном транспорте. Я это все озвучу чуть позже. Ну, вопрос очень актуальный. Скажите, пожалуйста, от какого рейтинга вы отказываетесь от пассажиров? Буду признателен.
13: По любви.

0: Слушайте, смех смехом, но все-таки игра «Зацепи новинку» продолжается. Напоминаю, что новинка дня сегодня у нас Кел и Асия. Новинка называется «О любви». Как только услышишь ее в эфире, должен срочно звонить по телефону 8495-232-1632, стараться дозвониться первым и забрать лично заработанные тобой 2000 рублей на мобильный. Звонить сейчас уже бесполезно, потому что дозвонилась Кристина из Карелии. Кристина, здравствуй.
1: Привет, привет.
0: Мало кто может похвалиться своей внимательностью с ранее пораньше, но ты все-таки смогла, дозвонилась. Я тебя поздравляю, 2000 рублей уходит тебе на мобильный. Ты рада? Ты рада, я?
1: Конечно, конечно.
0: Я поздравляю тебя. Есть что по теме сказать у тебя по поводу таксистов? Или ты сама, может, таксист?
1: Да, нет, к сожалению, нет.
0: Или, ты, к счастью. Ты на машине ездишь, да?
1: Да, да, да.
0: Завидую тебе, подруга. Муж купил, да?
1: Да.
0: Всего хорошего. В смысле, не отключайся, расскажу чуть подробнее, как ты можешь забрать 2000 рублей. Представляете, да? Счастливая женщина. Хотя нет, Кристин, ты не до конца счастливая. Ты с утра просыпаешься. Вот надо счастливой до конца быть. Ты должна только сейчас проснуться. Или часов в 12, наверное, а не сранее пораньше.
1: Да, было бы хорошо.
0: Да, было бы хорошо. Да, есть чему стремиться. Так, напоминаю, новинка дня сегодня Кел и Ася. О любви услышал в эфире Нового радио. Срочно звони 8495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай 2000.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На Новом радио.

0: Ассаламу алейкум из Владивостока. Сообщение в мессенджере. Пришло пассажиров и таксистов. Обсуждаем сегодня в мессенджере. Подвозил как-то молодых парня и девушку лет 20-25. От них воняло дико, хотя на вид обычные, приличные ребята. Я открыл окна, но помогало мало. В итоге, когда довез до места, не выдержал и сказал им дословно: вы на бичи похожи, от вас фонит жутко, постирайте одежду и помойтесь. Вы чё? На следующий день вылезла оценка 1 и комментарий: запах в машине. Еще, а где сообщение? Я прям вот... вот. Пассажирка прищемила дверью палец и поставила низший балл за это. Один раз приехал на заявку, стояла женщина с ребенком, отказал им. Женщина заказала без кресла, ребенку 3 года. Начала кричать, оскорблять меня, написал заявление на нее в полицию. Что с ней сделала полиция, не в курсе. Такие сообщения. Так, и я, самое интересное, я просил, сейчас я посмотрю, задал вопрос всем водителям такси, от какого рейтинга они отказываются вести пассажиров. Ну, бывает такое, да, вот мне 4,88, например, сейчас, хотя я не знаю, за что, я культурный во всех местах. Вот, но вдруг какой-то рейтинг, который... Да что ж такое, дайте подложку, как на похоронах. Вдруг этот рейтинг... не нравится пассажирам, вот таксистам, и они... Короче, от какого рейтинга таксисты отказываются и не будут вас вести. Читаю прям нон-стопом. А вы смотрите свой рейтинг в приложении. 4.6, 4.6, 4.75. Уже отказываются. 4.5 и ниже. 4.6. Не беру меньше 4.7. 4.65. Пофиг вообще на рейтинг, пишут. Вот, еще что есть у нас. 4.45, 4.70. Еще какие... 4.7, 4.6 и ниже. 4.6, 4.60. 5, 4, 7. Так, еще сообщение. Все, пока закончилось, по-моему, да? 4, 5. Да, отказываются вести. Короче, если у тебя твой рейтинг от 4.6, езжай-ка ты, подруга или дружочек, общественным транспортом. Такси к тебе все равно не приедет.
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
7: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
2: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
9: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
11: Где суперхиты? У нас в чарте.
12: Стильно.
11: Где суперновинки?
12: У нас в чарте.
13: Занятно.
11: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
13: И немного тревожно.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Чудненько.
11: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
13: Ничего не понятно, но очень интересно.
11: Так кто сегодня в чарте?
13: Терминатор.
11: Узнаешь в пятницу в 17.00.
13: Попробуйте, вдруг прокатит.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Поехали.
14: 16+.
15: Новое радио.
16: Новое на новом.
17: Всем салют, с вами Soda Love. Слушайте мою новую песню на красный на новом

Кстати, по поводу низкого рейтинга еще вообще, пишет слушатель, часто замечал рейтинг в районе 4-8 у симпатичных девушек, абсолютно адекватных, загадка, почему так, может быть, с вами знакомиться хотят, а вы отшиваете? Ну, скорее всего, девушка красивая, таксист хочет с ней познакомиться, она говорит нет, и ей ставят маленькую оценку, ну, 100%, я просто уверен. Ваш рейтинг, скорее всего, упал из-за того, что вы заказываете машину возле работы, у офиса нового радио, стоянка запрещена. Нет, я всегда иду навстречу, да блин, позже расскажу. Короче, иду навстречу и паркуюсь там, где ставлю там точку, где можно припарковаться.

0: Андрей пишет: последняя порция ваших сообщений. Порой слышу от пассажира: я вам низкую оценку поставлю. Господи, да ставь хоть 10. Я не в школе, не за оценки тут работаю, а за деньги. Андрей, ну вы, наверное, такой таксист, что не знаете, что ваши деньги зависят от вашего рейтинга, да? Насколько я помню, таксисты, согласитесь или нет, именно от рейтинга зависят заказы и качество заказа. Вот. Поэтому, дорогой, когда тебе говорят низкую оценку поставить, я бы сжался по максимуму. Так, последняя порция ваших сообщений. История такая. Подъезжаю к адресу, возле дома стоит пара, целуется. Села только девушка, едем с ней до адреса. Подъезжаем, она протягивает мне 1000, говорит: это вам. Если муж выйдет, встречайте, скажите, что забрали меня из другого адреса. Никогда не смотрел на рейтинг пассажира в момент приема заказа, но сейчас повез клиента с рейтингом 3.94, и зря был конфликт. Так, приезжаю на заказ, подходит мужик, говорит: я за поездку рассчитался, но если когда доедете, вам будут предлагать деньги, то возьмите еще раз. Это муж моей сестры, он козел, пусть заплатит. Когда у пассажира низкий рейтинг, специально беру, чтобы посмотреть, что за тип. А вот это вот мне нравится. Вот это мне нравится, да. Я бы тоже из принципа просто взял пару-тройку раз посмотреть, что за человек такой с низким рейтингом и что от него ожидать. В Казани ночью ногу сломал, уже в травме загипсовали, вызвал такси, парнишка дождался, когда его впустят на территорию, потом влетел и чуть ли не на руках меня схватил и усадил в машину. Потом у гостиницы меня уже другие перехватили с его помощью. Оставил чаевые по максимуму, сколько приложение позволило. В такси работаю 9 лет. После очередного пассажира обнаружила в кармане кресла мужские трусы. И вопрос знатокам. Это вот напоследок последнее сообщение я прочитаю сейчас. Остальные смотрите в нашем мессенджере. Там очень много сообщений, которые я просто не могу прочитать в силу того, что они не эфирные. У вас прекрасная, красивая, богатая лексика, но эфир как-то вот словесно немного ограничен. Некоторые слова я не могу читать в эфире. Вопрос знатокам, то есть всем и пассажирам, и водителям. Красивая девушка, видно, еще студентка, оставила 100 рублей чаевых. Это просто в знак хорошей поездки или повод познакомиться? Заходите, отвечайте, и будет вам счастье. Тема на этом заканчивается. Наверное, я не заканчиваюсь. Я тут еще с вами буду. Сколько у меня? Половина эфира только прошло. Так что встретимся в следующем часе.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра, в пятницу, 21 августа, небольшой дождь. Днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший с 20 по 26 августа. Средство для стирки Персил, свежесть от Вернель, порошок 2,1 килограмм или жидкое средство для стирки 910 миллилитров, 299 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
3: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».

Извините, перебью песню. Внепланово. Последние 5 копеек вставлю в тему пассажиров и таксистов. Оказывается, уважаемые пассажиры, сейчас к вам обращаюсь. Мне все таксисты в один голос сказали, что, оказывается, рейтинг на заказы и на деньги не влияет абсолютно никак. Вот. Представляете, 40 лет, 46 лет нужно прожить на белом свете, чтобы только сейчас узнать, что, оказывается, рейтинг, ну, поставишь ты ему единицу, оказывается, никак на него это не повлияет. А вот кокулю от кота оставить, это уже нормально.

0: Красноярске 3.
1: Новое радио. Не знаю, как у тебя, у меня день начался сегодня просто прекрасно. Два звонка из Владивостока. Все знают, как я обожаю Владивосток. Привет вам, добрый вечер и жаркого вечера желаю вам. Нам с тобой отличное начало нового рабочего дня. Четвергового, такая припятница начинается отсюда на новом радио. Вадим Данилин тут. Всем привет!
2: Новое. Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: тему утреннюю мы, как уже 20 минут перестали обсуждать, но комментарии продолжают приходить. Между прочим, очень умные, интересные комментарии обсуждали, напомню, таксистов и пассажиров. Очень много там, кстати, по закону многие рассказывают, если кому что непонятно. Заходите, короче, в наш мессенджер, в радио читайте комментарии. А мы тем временем со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Обязательно послушайте очередную историю о таком одном предпринимателе очень скоро. Заходите на sberbank.ru, также посмотрите условия розыгрыша 185 миллионов рублей. Как можно выиграть 185 миллионов рублей? Все подробности на sberbank.ru. Успевайте до 31 октября.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
4: Соцветие. Кварталы.
5: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
11: 15 минут и все?
12: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
14: Love again.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Между прочим, в этом году суперхиту Линды Вороны исполняется 30 лет. 30 лет. Суперхит категории «Не затушишь, не убьешь» тем временем. Оказывается, внимание, скриншоты, которые вы делаете, могут ухудшать память, показали эксперименты психологов. Участники хуже запоминали изображения, которые сохраняли, на 11%. Причиной, вероятно, стало бессознательное отстранение от информации при ее сохранении. Мне тут одна слушательница показала скриншоты со своего телефона. Знаешь, на сколько гигабайт там было этих скриншотов? На сколько гигабайт?
1: Реклама. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального дилера.

0: Это Кельвин Харрис со своим суперхитом в эфире Нового. Я совершенно забыл тебе, сколько у меня уже тут, который час идет в эфире, совершенно забыл рассказать тебе, что в последнее время очень часто сталкиваюсь с тем, что у тебя тоже такое было. Что смотрю на часы, и там одинаковые числа. Ну, время от времени это было же у тебя такое? Ну, точно было, я просто уверен. Думаю, о, прикольно. А потом, когда уже, знаешь, за последний месяц я раз пять так столкнулся, там 11-11, 01-01 и так далее, думаю... А что, интересно, что нужно делать в таких случаях, и надо ли вообще что-то делать? Ну, и понятное дело, что с психологической точки зрения это все якорится, и как-то вот задумываешься об этом. Половину вечера вчера провел над поисками ответа, что обычно в таких случаях делать, когда видишь там 11-11, 12-12 и так далее. Короче, если смотришь на часы и видишь одинаковые цифры, гайд. Что нужно делать в данный момент, здесь, сейчас. Именно делать, не думать, не так далее. В эфире про все рассказывать не буду, потому что не хватит, наверное, времени. Но вот прямо сейчас я скину это все в наш мессенджер Нового Радио, выложу туда. Например, смотри, если видишь 0101 на часах, срочно нужно принять решение, которое откладывал... Постоянно откладывал. Его нужно принять прямо сейчас. Короче, по всем этим одинаковым цифрам... Давай, я прямо сейчас сделаю пост мессенджер Нового Радио. Опс. Все, заходи, не благодари, делай репост. И пусть удача будет на твоей стороне, или как там говорится в этом фильме. Интересно, кстати, фильм надо посмотреть, «Голодные игры», пересмотреть. Срочно, мессенджер Нового Радио. Удачи!
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра, в пятницу, 21 августа, небольшой дождь, днем плюс 20. Ветер северо-восточный, 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
4: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший. С 20 по 26 августа. Био-йогурт «Актибио» 2,9%, 220 грамм. Отруби злаки или натуральный. 59 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
6: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
7: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
8: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Это новое радио.

Юрадио. Юрадио.ру.

0: Красноярске 4.
1: Новое радио.
2: Анализ более 4 миллионов участников эксперимента показал, что спорт, прогулки, езда на велосипеде снижают риск деменции, а тяжелый физический труд на работе увеличивает его на 20%. Причина – стресс, вредные условия, нехватка времени на восстановление и все прочее. Живи теперь с этим. Ну а пока перевариваешь всю эту информацию, тебе 20 минут музыки без рекламы, исключительно по-прежнему летние суперхиты, суперновинки. И я, Вадим Данилин, тут. Всем привет!

0: Джулия Чардж, Дюваль, Джон Сами, Shade of Blue, суперхит в эфире Нова. Ну и самое время, наверное, еще раз тебе напомнить не последнее о том, что у Нового Радио появилось официальное приложение, которое называется Radio Hub. Теперь есть и подкасты. Если пропустил свое любимое шоу, утреннее шоу или вечернее, ничего страшного. Включай его тогда, когда удобно тебе. Любимые голоса, яркие истории, настроение Нового Радио, актуальные темы теперь всегда у тебя будут под рукой. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений, категория 12+. Обязательно скачивай, помимо всего прочего, помимо стабильного потока фонового режима, там еще можно не только эфир слушать, но и подсматривать, чем ведущие занимаются за эфиром. Именно смотреть. Настолько в хорошем качестве, насколько тебе интернет твой позволяет. Если он есть у тебя. Команда «Градусы», Тима Белорусских, Клава Кока очень скоро в продолжении эфира. Не забывай про новинку дня.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
4: Кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Великий комбинатор на службе в полиции.
6: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
5: «Крот Баюн». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
8: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
10: Ты в своем уме?
11: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
12: «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
13: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Так, это все прекрасно, замечательно. Суперхиты, суперновинки, ночные снайперы, катастрофически в эфире нового. Но у меня есть хорошая новость для музыкальных лейблов. У вас есть шанс заявить о себе и выиграть 1 000 000 рублей на развитие. Дистрибьютор «Пульс» продлил прием заявок на конкурс для региональных лейблов «Пульс регионов». Если хотите вывести музыку своего региона на новый уровень, переходите на сайт pulsregionov.rf и успевайте оставить заявку до 1 сентября. Участвовать могут музыкальные лейблы из любого региона, как начинающие, так и уже развивающиеся. Достаточно иметь четкую концепцию, план развития и желание менять музыкальную культуру. Победителю достанутся 1 000 000 рублей на развитие лейбла, доступ к образовательной программе, контракт на эксклюзивную дистрибуцию с Пульс и приятные призы от партнеров проекта pulsregionov.rf. Срочно переходи.
1: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
2: По факту.
1: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
2: В новом сезоне вводим рубрики, ведем эфир в хорошем настроении. Да. Я вовремя прихожу всегда.
3: Песни форматные только
2: ставим.
3: Абсолютно.
2: Мота, никакого наконец-то рэпа.
3: Полина Гагарина прозвучит. Нет. Наконец-то. Кто? Только Мари Краймбрери.
2: Да, и обязательно принимаем звонки за эфир.
3: Да, чтобы адекватный человек был в эфире. Были. Все-таки это федерального масштаба события, естественно.
2: Погоду читаем, да, обязательно. По-нормальному. Пробки. Угу. Во всех городах.
3: И все это ложь, этого не будет. Не поняли?
1: Калинин и Райтраун. Утреннее шоу «1+1». Снова с вами с 31 августа на новом радио. Да, мы сами в шоке. Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 000 000 рублей. Какие выгодные повадки!
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
15: Вот это ухватил!
16: Ура! Купила! Мое!
17: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
18: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
19: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
20: «Мир». Каждый день в твоих руках.
21: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
22: Новое радио.

0: Коста Лакоста, а ты говоришь, суперхит на новом, но и в преддверии бархатного сезона и второй волны отпусков юристы проснулись и напоминают, что если твой рейс отменен или задержан более чем на 30 минут, ты имеешь право на полный возврат стоимости билета, даже если он был куплен по невозвратному тарифу. Да, век живи, век учись, я не знал на самом деле. Для этого надо зафиксировать задержку или отмену у представителей авиакомпании и подать претензию перевозчику. Вообще, конечно, я тут первый раз не был в отпуске, а уже вторая волна скоро пойдет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра, в пятницу, 21 августа, небольшой дождь. Днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Слушайте, короче, ситуация такая, что сейчас обеденное время, местами уже и ужинное, да, Дальний Восток, привет тебе еще раз огромный. Поэтому я в этом часе помолчу по максимуму, а музыки поставлю тоже по максимуму. И все довольны, договорились? Для начала 20 минут музыки без рекламы. Данилин.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Holiday Boy, его пожары, суперхит в эфире нового. Новость, если твой работодатель, начальник твой находится рядом, ты лучше не слушай, выключи приемник. Потому что, ну, тебе неудобно будет после этой новости, не мне. Моя задача главная — это рассказать. Ленивые сотрудники чаще становятся начальниками, утверждают психологи. Такие работники привыкли экономить время и силы, что заставляет их искать более простые и эффективные способы решения задач. Это все новости всегда на минуте. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин — главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают

0: каналами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Возрастное ограничение 0+.
3: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
4: Да что тут думать? Котел.
3: Не входит.
4: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
3: А он точно самый при самый необходимый?
5: А как ты думаешь, почему так написано?
3: Даже не думай сомневаться. Зота.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы Соцветие. Надежная среда для роста ваших инвестиций.
8: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК Соцветия.рф. Группа строительных компаний АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
10: Предложение не является публичной офертой.
11: Во всех магазинах продуктов хороший с 20 по 26 августа. Корм для кошек «Вискас» желе с домашней птицей, с говядиной или с рыбой. 75 грамм, 25 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
12: Торговая сеть «Комантор». ОГРН 102-240-247-95-05.
13: 15 минут и все?
14: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО Медстандарт.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

Это Робин Шульц со своим суперхитом In Your Eyes в эфире Нового. Я же для всех вновь прибывших, ну и постоянным слушателям в очередной раз напомню, что с этого понедельника у нас снова началась народная забава «Зацепи новинку». Твоя возможность исключительно за свою внимательность заполучить на мобильный телефон 2000 рублей от Нового Радио. Хочешь? Значит, смотри условия. В течение 2 недель несколько раз в день у тебя будет возможность выиграть 2000 рублей. Каждое утро я объявляю тебе новинку дня. Сегодняшняя новинка дня — это...

0: Кел и Ася о любви. Как только услышишь этот трек в эфире нового радио, срочно звони по телефону 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей легко и просто. Где бы ты ни находился, в какой позе, лежа, сидя, стоя и так далее, можешь выиграть 2000. Просто за свою внимательность. Только эта новинка сегодня принесет тебе 2000 рублей на мобильный. Кел, Ася о любви.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра, в пятницу, 21 августа, небольшой дождь. Днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
4: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик. ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.

0: «Альмед» и «Альмед Дети» 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио.
2: Уже через 20 минут твоя жизнь не станет прежней. Развенчали один из главных мифов нашей жизни. Дождись, и я тебе о нем расскажу. Пока же приветственные 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее по плану на новом радио. Но больше хочется слушать, чем говорить. Двое непокорных слуга Вадим Данилин тоже тут. Еще час с тобой болтаю ерундой.

0: уже устал деньги раздавать. Не поверишь, я устал раздавать деньги. Вот были бы свои, не устал. В смысле, устал еще сильнее бы. Так, новинка дня отзвучала. Кел Аси о любви. Напоминаю, новинка, именно эта новинка сегодня приносит тебе 2000 рублей на мобильный. Можешь уже не звонить, потому что мне звонила Катенька. Здравствуй, Катя.
1: Всем привет из степной столицы нашей родины.
0: Да, Катя из Оренбурга звонит. За твою внимательность, Катюша, ты сегодня зарабатываешь 2000 рублей. Ты мне за эфиром, я тебя поздравляю, ты мне за эфиром сказала, что ты еще и таксист, и хотела сегодня утром, да, какую-то тему или что рассказать в эфире по поводу таксистов.
1: Ну да, у меня там на выбор было штук 5-7 историй.
0: Диких историй?
1: Ну, это все. Да.
0: Ладно, ты там сейчас за рулем находишься, рядом с тобой пассажир, ему огромный привет, тоже передавай, если хочешь. Вот, не буду тебя отвлекать от работы. А скажи, вот один вопрос. Такси – это твое хобби или бизнес все-таки?
1: Нет, это моя основная работа уже 17 лет.
0: Сколько? 17 лет ты таксуешь?
1: Да, и муж у меня тоже таксист.
0: Сколько квартир уже успела купить в Оренбурге?
1: Ни одной.
0: Не, что-то как-то вы плохо таксуете, алло. Дайте там чаевые водителю, пожалуйста. Звонок, по-моему, сорвался, что ли? Да, звонок сорвался. Да ё-моё, Катя, ну как так-то? Ладно, Катя, есть у меня твой номер телефона. Напоминаю, новинка дня сегодня. Кел и Ася о любви еще не раз прозвучит сегодня у нас в эфире. Поэтому оставайся с нами. Игра может случиться в любой момент. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Как только услышишь, звони и забирай 2000.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио. Мы...

0: Рамиль его сияет, суперхит на новом, но любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда, кушать хочется всегда. Как я обещал, сейчас твоя жизнь не будет прежней после этой новости. Наверняка ты слышал утверждение от старших, наверное, от родителей, от бабушек, дедушек о том, что голодным в магазины ходить не нужно, потому что накупишь всего ненужного и потратишь больше денег. Было? Было. Так вот, ученые выяснили, голод в супермаркете не заставляет покупать все подряд, но резко снижает самоконтроль возле сладостей. Шанс набрать лишних чипсов и шоколада вырастает на 70%. Однако главный враг бюджета – это поход в магазин без списка. У тех, кто пришел просто посмотреть, спонтанных покупок оказалось в 8 раз больше. Представляешь? То есть ты, если... Я, кстати, хожу со списком всегда. Не потому, что у меня память плохая, а потому что, да, у меня память плохая. Хожу со списком. То есть люди, которые ходят без списка в магазины, тратят в магазинах больше денег в 8 раз. Представляешь? И голод здесь абсолютно ни при чем. Во-первых, не останавливайся никогда около сладкого. Во-вторых, всегда создавай список того, что тебе нужно купить в магазине, и ничего больше. И будет тебе счастье. Не благодари.
1: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама.
1: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
4: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и... долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
6: Чего?
5: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
6: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.рф.
7: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
8: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
9: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
11: 15 минут и все?
12: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
14: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
15: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: на простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Андрей вырезал из дерева развивающие игрушки. Продажи шли не очень, сегмент детских товаров перегрет, и тут случай. Знакомый бариста попросил сделать держатель для стаканчиков в стиле лофт. Андрей согласился, выложил фото в сеть и через неделю получил еще 3 заказа от других кофеен. Сегодня его мастерская делает 70% выручки именно на декоре и мебели для заведений. Нишу он не менял, просто увидел смежный рынок, где его навыки помогли реализовать чужой спрос. Совет. Если ваш продукт не заходит, посмотрите, кому еще он может быть полезен. Возможно, именно ваши клиенты ходят не в детский магазин, а за чашкой капучино. Кстати, Андрей подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Всем салют, это Филатов и Кэрос, и вы слушаете нашу совместную работу с СТ «Там, где рассвет» на новом радио.

Магнетик. И снова немного о работе. Давай поговорим. Оказывается, натальная карта, та самая натальная карта, становится важнее резюме. HR требует присылать их, чтобы оценить сильные стороны соискателей с точки зрения астрологии. С помощью карт также делают кадровые перестановки и распределяют роли внутри команд. Есть даже специальные тренинги для руководителей, которые учат мотивировать сотрудников с учетом знаков зодиака. Ну, я не знаю, как ты на самом деле, но если бы у меня спросили, мой руководитель спросил у меня натальную карту и все вот это вот, я бы тут же, наверное... Хотя фиг его знает, смотря сколько предложат.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
2: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
7: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
9: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
9: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
9: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
9: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
9: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
2: Эй, предприниматель! Устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
14: Новое радио.

0: Мэри Гу Ю заново, суперхит на новом. Прекрасно завершается мой рабочий день. Тут еще бы вот спину вылечить. Вообще был бы, наверное, счастлив до трусов. Прощаюсь с тобой до завтра, поскорее бы пятница. Тут позвали на выходных в Ярославль. А я мужчина, не владеющий техникой отказа, поэтому Ярославль, в субботу жди меня в гости. Впервые поеду, желание обязательно загадаю. А пока прощаюсь с тобой ненадолго, буквально до завтра. Даниил Михайлов уже через 10 минут заступит на свою трудовую вахту, а я, Вадим Данилин, обнял, приподнял.
1: Заново. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра, в пятницу, 21 августа, небольшой дождь. Днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама.

0: «Альмед» и «Альмед Дети» 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lintalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Во всех магазинах продуктов хороший с 20 по 26 августа. Средства для стирки «Персил», «Свежесть», «Отверный», «Порошок» 2,1 килограмм или жидкое средство для стирки 910 миллилитров. 299 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
3: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООС «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Такая круть! Еще хочу!
7: Это ты о чем?
6: Была в аэрокомплексе SkyFly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
7: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
6: Тогда звони в аэрокомплекс SkyFly. 205-0587 или смотри на сайте myskyfly.ru.
8: Для лиц старше 9 лет.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Начну рабочий день со звучания нелепых праздников, точнее одного. Всемирный день лени отмечается сегодня, я бы отмечал бы его все лето. Данил Михайлов, ответит за саундтрек твоего дня, мое почтение.

0: погрузить в меня Эллы Кекали на новом радио. Погрузить в мои мысли, а не то, о чем можно подумать. Воим. Шаловливым умом. Так, ребятушки, это новое радио. Данил Михайлов за старшего. Листаю всякие рилсы на работе. Скажи, ты этим не занимаешься. Вот, значит, любопытный рилс. Мужчина вышел из машины, не заплатив водителю. И мгновенно поплатился, потому что забыл в тачке телефон. И вот, значит, видосик, как чувак долбится к шефу в кабину и говорит: верни трубку, а тот сидит и улыбается. Блин, кайф, конечно, красота, люблю такое. Кстати, если ты сейчас едешь в такси, в салоне приятно пахнет, играет новое радио, то 10% к чаю не забываем. Суперхиты, суперновинки очень скоро.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Возрастное ограничение 0+.
4: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы Соцветие. Надежная среда для роста ваших инвестиций.
5: Соцветие. Эко-кварталы.
6: Телефон 215-50-09. ЖК Соцветия.рф. Группа строительных компаний АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
8: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
7: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
8: Да я и так думаю про зоту.
7: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
9: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Слушаете радио? А могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт rentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 15 минут и все?
12: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Dua Lipa на новом радио. А что я замолчал-то? Я тут сижу, смотрю, оказывается, сегодня день рождения у Чебурашки. 57 лет этому классному парню заводному, который рекорды бьет в кинотеатрах. Вот, у его друга Колобка не очень-то получилось, у Человека-паука, по-моему, начинает получаться. Вот, но я думаю, что сейчас кинотеатры — это не то, что тебя окружает. Сейчас тебя окружает музыка и, наверное, пока еще рабочая обстановка, продолжать которую предлагаем под суперхиты и суперновинки, а также подзаработать деньжат можно путем прослушивания нового радио. Держи детали.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Где суперхиты? У нас в чарте.
8: Стильно.
7: Где суперновинки? У нас в чарте.
8: Занятно.
7: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
7: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
7: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
7: Узнаешь в пятницу в 17:00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
7: 16+. Новое радио.

0: Давайте твой самолет. Раздал немножечко нежности, как, собственно, всегда и делает. Женя Трофимов, комната культуры на Новом Радио. По поводу культуры, ребятушки, я не сомневаюсь, что вокруг вас ее в достаточном количестве. И мы будем поддерживать в музыкальном плане ее абсолютную гармонию. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. К ним скоро.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра, в пятницу, 21 августа, небольшой дождь. Днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
4: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Во всех магазинах продуктов хороший. С 20 по 26 августа. Био-йогурт Актибио 2,9%, 220 грамм. Отруби злаки или натуральный. 59 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
3: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Телеканал «СТС» представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Не сомневаюсь, что в твоем сегодняшнем дне есть еще события, которым можно добавить приставку «супер». Ну а если пока не было, то вечером точно случится красивое продолжение.

0: приложении и на сайте newradio.ru. Такого радио вы еще не видели.
1: Черно-белые сны мне обещали весны, и я ее не ждал почти.

0: Худи. Классное слово, но надо быть осторожнее, потому что на клавиатуре буковки D и L находятся рядышком. Но хочется о другом замечательном слове на букву Х поговорить. Это слово «хаб». Ребятушки, встречайте новинку в приложении нового радио. Это «Радио Хаб». Теперь здесь имеются подкасты. Пропустил любимое шоу в эфире или просто соскучился, там, не знаю, по «Эви Лэнд» или по «1 плюс 1»? Пожалуйста, заходишь в приложение «Радио Хаб» и все вот прям вот как, не знаю, как на ладони. Прекрасно и замечательно. Скачивай «Радио Хаб» в своем магазине приложений. Новое радио, суперхиты, суперновинки, 12+.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
10: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
11: Великий комбинатор на службе в полиции.
12: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
11: «Крот Байон». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на 5-м канале для зрителей старше 16 лет.
13: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
15: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
16: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
17: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое радио.

0: очень классный трек Time Impala и Дженни на новом радио. Дракула. Знаешь, как Дракула переводится с румынского? Ты, скорее всего, не знаешь. Дракула с румынского переводится как дракон. Угу. Не кровопийц никакой, не что-то там такое прям сверхъестественное. Дракон. Нормальное слово, казалось бы. На этом лингвистический экскурс завершаем. Возвращаемся к суперхитам и суперновинкам на новом радио очень скоро.
1: Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. «Август навсегда». Билеты на кассир.ру. 12+.
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Где суперхиты? У нас в чарте.
12: Стильно.
11: Где суперновинки? У нас в чарте.
12: Занятно.
11: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
12: И немного тревожно.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Чудненько.
11: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
12: Ничего не понятно, но очень интересно.
11: Так кто сегодня в чарте?
12: Терминатор.
11: Узнаешь в пятницу в 17.00.
12: Попробуйте, вдруг прокатит.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Поехали.
11: 16+.
13: Новое радио.

0: новость не претендует на какую-то там силу, которую только что Лиза Репкина исполнила. Вот, но симпатичная вполне. На Авито запретили объявление об аренде голубей на свадебные церемонии и так далее. Повторимся в данном случае. Новые радио, суперхиты, суперновинки всегда. Ну, а по поводу свадеб, ребятушки, ох, захотелось что-то гульнуть. Так, я думаю, в кого-то в перспективе это событие обязательно будет, поэтому от души.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу 21 августа небольшой дождь. Днем плюс 20. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru. Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так ломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Слушай,

0: 9 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Жестко не хватает, очень жестко не хватает, дорогуша, конечно, куча новостей о находках странных предметов в странных местах, а рассказать некому, тебе тоже не расскажу, буду беречь репутацию. Данил Михайлов на месте, мое почтение.

0: иногда. Мне кажется, что лирик просто выбирает какое-то хитрое слово и делает сам себе вызов, что «а я и с этим словом тоже напишу классную песню». Аутентичная, понимаешь ли, на новом радио. Настоящее не нравится. Вот аутентичное – другое дело. А, ребятушки, хочу напомнить, что у нас есть аутентичный проект вместе со Сбербизнесом. Мы рассказываем интересные истории о классных ребятах, предпринимателях. Залетайте послушать. И на sberbank.ru тоже залетайте. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов рублей. Успевайте до 31 октября. Это что за безобразие? Это не то, что я хотел поставить. А вот теперь то.
1: Салют, это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
2: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
1: Мы такие крутые, да?

0: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
1: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
2: Ты в своем уме?
3: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 202-0080.
4: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
0: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Нове радио.
1: Всем привет!
2: Это Кел
1: и Ася. Слушайте нашу новую песню о любви
2: на новом радио.

0: ребятушки, ну что, кто-то молчит, кто-то звонит, дозванивается и зарабатывает денежки, даже когда уже рабочее время, казалось бы, на исходе. Лиза из Мурманска дозвонилась. Лиза, мое почтение.
1: Да, всем привет.
0: Привет, привет. Ну, рассказывай давай, вот скольких попыток стоил твой дозвон?
1: Если честно, пыталась за несколько лет, вот как идет, это, скажем так, акция.
0: Ага.
1: Года два, да, или три она у вас идет.
0: 100%.
1: Вот. И только сейчас, да, и вот только сейчас дозвонилась, и то совершенно уже случайно. А целый день хотела вот именно специально.
0: Вот, смотри, как получается. Ты 3 года пыталась заработать 2000 рублей, и у тебя это уже вот почти получилось. Какую песню сегодня ловим?
1: Келы Аси, о любви.
0: Ни слова больше, просто лучше. Так, ну ладно, 3 года дозванивалась. Лиза.
1: Да.
0: Давай что-нибудь расскажем такого, чтобы вот прям вся страна услышала, и мурманчане твои земляки сейчас сказали: о, это наша, наша, наша.
1: Новое радио самое лучшее. Слушаю везде. Даже в прошлом году, когда летом была в Беларуси, шла по супермаркету и слышала новое радио. Это круто.
0: Ну, ребятушки, ну, в общем, все на месте. В Беларусь тоже привет отправляем. Скачивай радиохаб, кстати. Олежек меня сейчас похвалит.
1: Спасибо.
0: Да, скачивай, скачивай, пользуйся. 2000 рублей у тебя уже на телефоне имеются. В общем, интернет в доступе на долгое время. Давай, пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Какая очаровательная девушка. Ребятушки, дозванивайтесь в эфир 8-495-232-1632. Как только сегодня услышите песню «О любви» от Кела и Аси, добро пожаловать.
2: Зацепи новинку на новом радио.
3: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: Калинин, Рэй Браун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
3: Новая музыкальная игра нового радио.
2: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
4: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на kassir.ru. 12+.
12: Встреча. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
15: Новое радио.

0: Какая красивая романтичная песня о любви. Мы решили эту историю продлить на два грядущих часа в проекте «Что было раньше». Потому что Дорогуша улетела, но повторы никто не отменял. Будет симпатично. Через 9 минут.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Было раньше.
1: Бау! Вторника, значит, мой любимый спешл. Проект «Что было раньше». Мистер Усишкин, маэстро, мастер, гуру, учитель, любовь, обожание на месте, естественно.
2: Мое почтение.
1: Я, Эви, тоже на месте. У нас сегодня, слушайте, если вы думаете, а где пост, который обозначит тему, я вам скажу, у нас некоторая техническая чоколадка, бикос мы сегодня будем стримить на Твиче. Вот такие вот мы модные, жесть, с ума сойти, просто куда деваться, поэтому клоунада будет заэфирная. Сейчас ссылку мы все оформим вам, пришлем, чтобы вы могли смотреть, как мы тут вообще-то работаем вне кадра. А в эфире, как всегда, будем пытаться отыгрывать интеллигенцию, а когда не отыгрывали.
2: Сегодняшний плейлист мы решили посвятить любви. По большому счету, эти песни, они как будто бы, я не знаю, в каждом, ну, у каждого артиста есть.
1: Да, да, да. Но причем это не только песни про любовь, а даже просто в песне, где это слово упоминается.
2: В первую очередь, и во вторую, это еще и не только любовь мужчины к женщине, например, но и к родителям, к, возможно, к творчеству, да. Да, ну да, и так далее, и так далее, и так далее. Но начать мы хотим с композиции, которая, в принципе, о вселенской любви, простолюдина к царской особе.
1: Как ты ловко завуалировал. Пятека и ссылка будет для тех, кто тоже модный. Пересказ.
2: А можно я подпевать буду?
1: Вроде а бы это разве не твой трек вообще? А
2: вроде не бы. Может, братья среди нас? Ну ладно, я партию Бориса возьму на себя. Шикарное начало, я считаю, ребятушки. Получаем удовольствие.

0: Вот эти вот затеи современными приблудами.
1: О, да. А я вижу, какой ты недовольный.
0: Я недовольный.
1: А потому что ты дед, понимаешь?
0: Потому что Олег не разрешил мне эту песню слушать просто на всю громкость, вывернуть вообще вот прям наизнанку все наши мониторы, чтобы прям вот долбило от души. Супер.
1: Ты работаешь-то для людей. Голубая.
0: Я да не забыла. Получается у тебя так.
1: Ты да, поучи меня еще петь, может
0: голубая.
1: Быть?
0: Голубая.
1: Ну, нет, у тебя вообще без шансов, конечно.
0: Ну, так вот.
1: Я забыла, что я хотела Reels параллельно снимать. Пришли, ничего толком не поставили, ничего не работает, вообще ничего не понимаю. Блин, они же сбили меня, все, ничего говорить не буду.
0: Это проект, что был раньше на новом радио. Сегодня крутим треки, посвященные любви. Собственно, как и всегда, но почему-то любвеобильности наша дорогуша вот сегодня полна. И говорит, давай, все, заряжай пластинку, Витни Хьюстон, все дела. Ты в курсе, что песня Витни Хьюстон на втором месте все-таки? Среди самых вот этих вот любвеобильных песен в чартах Билборда.
1: А на первом?
0: А на первом Мэрайя Кэрри, как ни странно. Ну... Причем вместе с такими ребятами, как Boyz II Men, а мы их вообще не знаем, знать не знаем и так далее.
1: Ты вообще придумал.
0: Поэтому мы будем слушать Талькова, Серова, но это по моей версии. А по версии дорогуши, да, конечно же, будет и Уитни, и Шаде, и так далее в оригинале.
1: Ну да, нет, слушай, ну Серова я тоже принесла. Ну это классика. Это... Вот в смысле, да, ты что, не смотрел, что я тебе скинула?
0: Конечно же смотрел.
1: Я не понимаю, сегодня какие-то магнитные бури. Что происходит?
0: Я папа месячного ребенка.
1: А, недосып.
0: Да. Поэтому, ребятушки, давайте о любви следующую песню послушаем уже рокового исполнения. И если вам заходит, то, пожалуйста, отреагируйте в социальных сетях, за которыми наш Олежечка присматривает так пристально, как, наверное, никогда в жизни не присматривал. Опа!
1: Жестко! Да. Хорошо!

0: Кайло Бэйби.
1: Да, все так. Новое радио. Вот группа Ван Хален, например, говорит о любви, да? И да. Ты им веришь, несмотря на то, что если бы посмотрели мы сейчас видеоклип на эту композицию, мы бы увидели чуваков, которые, знаешь, так пятеро Филиппов Киркоровых размахивают ногами вверх-вниз. У них огромные такие вот прям волосы, обтягивающие лосины яркие, сапоги золотого цвета. И тестостерон при этом вот прям из-под резинки трусов прет, как вот, не знаю, у кого еще. Супер мужикастые мужики. Могут себе это позволить, я так считаю.
0: А мне нравится.
1: Много
0: такие.
1: О мужиках говорю. Вот.
0: Знаешь, странно, да, ты начал с Бориса Моисеева, говоришь про лосины.
1: А что такое?
0: Что-то в этом есть.
1: Понимаешь ли, творчество, оно, собственно, разнообразно. Поэтому мы и Шаде тоже сегодня с удовольствием послушаем.
0: Адекватную.
1: А у нее другие. Подожди.
0: Да.
1: Ах, ты укололась сейчас.
0: Не то, что уколола, но так чуть-чуть. Подъегорила.
1: Подъегорила. Подкузьмил немножечко.
0: Так, с гонца, шушу.
1: Есть такое. Ребятушки, следующий трек принадлежит мужчине по имени Нестор. Нестор. Второе имя Александр. Вот, а фамилия ХДВ. Я думаю, те, кто жил в 90-х, они эту песню просто впитали с молоком матери. Те, кто родился чуть позже, все равно потом немножечко подвпитывали, потому что, ну, никуда ты от нее деться не можешь до сих пор.
0: Baby, don't hurt me.
1: Одна из самых популярных и заказываемых песен на корпоративах.
0: Владислав! Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Yeah.
1: А кто-то же еще Джимми Керри вспомнит. Да-да-да, они там головой трясли.

0: Есть композиция про любовь, потому что миру сейчас очень не хватает любви. А если вы слушаете новый, то хватать будет.
1: Как глубоко.
0: Ну, как глубоко.
1: Очень-очень трогательно. Спасибо. Ну, у меня сегодня такое настроение.
0: Питера, она, клоунское. Да, по-другому не скажешь.
1: Поэтому, я не знаю, у меня клоунское настроение. То, значит, Элина Коффман на Твиче предложила Лару Фабиан. Она, видимо, пошла в обход, потому что...
0: Я сейчас разобью сердце Элины Коффман. Вот эта вот песня ее «Жетем, жетем», вот это вот и так далее.
1: «I will love again».
0: Она... Это, оказывается, выдуманная история, что она там мужу посвящена, который там умер как-то от чего-то.
1: А зачем? Вот
0: оказалось, что это все фейки сплошные. А я разрушитель легенд сегодня.
1: Ты понимаешь, что иногда хорошую легенду не надо вообще ломать? Зачем?
0: Хорошо, тогда вернемся к преданию старины глубокой и только фактам. Федор Бондарчук вместе со своим другом Тиграном Кеосаяном сделали видеоклип в свое время для девушки Кеосаяна, которую зовут Наталья Ветлицкая. Вот. С клипом «Посмотри в глаза», по сути, они открыли створки российского шоу-бизнеса на планете.
1: Было,
0: ну, это
1: было.
0: Так считается, да. Вот, но мы эту песню слушать не будем, потому что любви в ней чуть меньше, чем вот в этой вот композиции. Дико тоже нравится, например.
1: Ты такой нетипичный.
0: В смысле, я радиоведущий.
1: Да.
0: Да.
1: Нет, я к тому, что здорово, что поставил не ту, которую, скорее всего, ждали.
0: А потому что мы не только суповой набор крутим, но еще иногда погружаемся в такие витиеватости.

0: только не говори мне, но только не говори мне.
1: Наталька, не говори мне.
0: Не говори мне, что любишь меня.
1: Правильно, что было раньше на новом радио.
0: Все верно, все верно. Мы сегодня что? Мы сегодня слушаем песню про любовь.
1: Все так. Я, кстати, к своему удивлению, никогда не расшифровывал аббревиатуру «Абба», а ведь это всего-навсего имена участников. Проще простого.
0: Надо было придумать какую-нибудь тоже сюда историю, потому что, когда ты рассказываешь что-то, тебе
1: все верят.
0: Все в это верят,
1: да.
0: Если бы ты сказал, что «Абба» — это...
1: На самом деле секретный объект, который американцы давным-давно в штате Небраска обнаружили с частями каких-то там динозавриков, скрещенных с моллюсками.
0: Да, тебе все поверили, потому что у тебя усы, очки, и у тебя вообще очень серьезный взгляд всегда. Поэтому сложно понимать, ты обманываешь, дуркуешь или правду говоришь. В это бы я поверила бы.
1: Вот. Но мы сегодня не будем на это время тратить. Мы сегодня будем ставить большое количество песен о любви и немножечко моментов для того, чтобы зарабатывать деньги. После коммерческой паузы мы продолжим на новом радио слушать ЧБР.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Вау, друзья, мы продолжаем. Сегодня вторник, проект «Что было раньше». Мы сегодня слушаем треки про любовь.
3: Именно так. Мужчины, женщины, ну и, собственно, и все. Больше кто пел о любви-то еще?
2: Ну да, да.
3: Вот, следующая песня принадлежит перу Стинга, когда он еще был в группе «Полис».
2: Перу Стинга.
3: Да, и самое интересное, что как раз-таки Дорогуша и все ее адепты, так сказать, по предыдущему месту работы, да, хип-хоп радиостанции,
2: рэперы,
3: они эту песню воспринимают как свою, потому что P. Diddy, дескать, посвятил ее Notorious B.I.G., да, и все такое.
2: Да, причем, ладно, не...
3: Причем прикол, что у Стинга-то он подрезал вот этот риф, вообще ничего не спрашивая, и Стинг, по сути, он говорит, мне потом, когда отчисления поперли, ну, я понял, что, в принципе, это, наверное, самое прям вот... Он, по-моему, если я не ошибаюсь, ему каждый месяц капало чуть ли там не по 150 тысяч долларов.
2: Ну, слушай, это еще ловко, что отчисления начали капать. Ну, хотя, как будто бы иначе он бы не смог это сделать.
3: Ну, мне кажется, P. Diddy каким бы крутым себя не чувствовал, но на Стинга у него роток-то не растянулся бы. Да.
2: Факты, факты.
3: И когда все говорят, что, господи, такая песня, она о любви и так далее, Стинг говорит, нифига, вообще, вот странные вы люди, она про контроль. Про болезненную любовь. Про то, что я контролирую вообще каждое твое дыхание, каждый твой шаг. Разрушил я тебе, да?

0: watching you. Так, друзья, я напоминаю, что у нас помимо того, что вы слышите нас в эфире, у нас еще идет Twitch-трансляция, где мы болтаем за кадром, и вот вы можете послушать, как мы все готовим, все такое, вообще что-то рассказывать, какие-то вопросы ваши отвечать. И я вот задала вопрос, имеется у нас Тальков, господин, да? И вот мы не можем определить, какую песню поставить. Я голосую за «Летний дождь», у Сишкина голосуют за «Мою любовь».
1: «Моя
0: вот.
1: Любовь», но еще есть у него песня, которую тоже все знают, это песня «Чистые пруды».
0: Ну, я голосую за «Летний дождь».
1: В общем, все три одинаково минорные, да. «Летний дождь» только на 8 минут 37 секунд, поэтому подумайте.
0: Резанем.
1: Вообще, «Летний дождь» тебе не надоел так-то, по большому счету?
0: Пока нет, потому что сегодня только какой второй день, но, если честно, скоро уже начнет.
1: В любом случае, я напомню, что мы слушаем проект, что был раньше, посвященный любви на новом радио, и вот эту песню я выбрал исключительно для того, чтобы и тебя немножко удивить, и увидеть замечательные танцы от нашего Олега, потому что Олег эту группу любит как никто. И судя по тому, сколько сейчас должно полететь реакции в работающие наши социальные сети, мы узнаем, что не только Олег эту песню любит. Поэтому, друзья, давайте поднапрягитесь немножечко.
0: Олег, у которого отпуск, и он приперся на работу ради того, чтобы нас 5 человек на Твиче смотрели. Да, сейчас-то он станцует.
1: Ну, есть еще мессенджер, самый популярный, кстати, да, канал Нового Радио там. Потом есть группа ВКонтакте. Там тоже пост оформлен. Ну, соответственно, давайте, подходите, друзья. А в первую очередь, конечно же, радиоэфир. Алиса, громкость 10.

0: Я хочу выразить респект Грине Автомаляру, который еще 17 минут назад написал: «Пушка, эфир. Всем автосервисам остаемся на смене, домой не идем». О-о-о. Я думал, что это было во время Моисеева с Трубачем, но нет, оказалось, что это в другой момент. Он подключился к эфиру, но не суть. Юля пишет, что супер начало. Вот, Серж тоже просит уже песни. Вообще мне нравится, когда люди нам пишут, есть навскидку песни про любовь. Ребятушки, спасибо большое. Но тут, мне кажется, в какую песню не ткни, а про любовь-то немножечко будет.
1: Ну, потому что иногда это не просто в лоб про любовь, иногда ты...
0: Все. Нет, давай, включайся. Да, а то для Твича ты что-то там разговорчивый, а для эфира жалеешь слов, что у тебя там дефицит. Сегодня больше 1900 слов за час нельзя говорить.
1: А я не могу работать сразу на две аудитории, мы поэтому здесь вдвоем и сидим.
0: Понятно. Друзья, для вас, исключительно для вас, любимые, прекрасные, замечательные, следующая песня, которая кутает вечер счастьем, немножечко нежностью и страстью.
1: Какая реклама была? Это реклама духов? Где был этот трек? Как будто бы был в какой-то рекламе нулевых, которую мы все знаем, и как будто бы там был этот трек. Я могла перепутать?
0: Я перепутала. Могла и не перепутать.
1: Сейчас нас поправят. Элина Коффман через 3-2 раз нам всю дискографию эту и все использование песни напишет.

0: Очень красивая песня.
1: Yes.
0: Просто как будто бы вот так душу тебе разодрали и туда конфетти насыпали. Потому что я не знаю, с чем еще можно любовь ассоциировать.
1: С чем-нибудь прекрасным тоже можно. Об этом тоже песни пишутся. Но вообще, знаешь, почему о несчастной любви песни больше заходят людям?
0: Почему?
1: Потому что каждому человеку кажется, что это исключительно его случай.
0: Конечно.
1: Да.
0: Нет, разбитое сердце, на самом деле, это очень хорошо.
1: И вот Настя спекулирует на этом. Но ее мы не услышим в ближайшие полтора часа, так что держитесь, друзья.
0: А заметь, как удачно. А все почему?
1: Это говорит о том, что у нас очень много несчастных людей, что ли?
0: Нет, очень много несчастной любви, наверное.
1: Вот я и говорю.
0: Ну, не людей, а любви просто.
1: Хорошо.
0: Нет, разбитое сердце очень, оно очень плодотворно, понимаешь? Потому что ты в этом состоянии, тебе хочется становиться лучше или, наоборот, страдать. Но это чувство тебя к чему-то так или иначе движет.
1: У Сплина крутая песня есть.
0: Какая?
1: «Прочь из моей головы» про страдания.
0: Да, ну
1: но вряд ли
0: нет,
1: мы
0: до нее доберемся,
1: да, не будем. Нет, у нас лето, друзья, это во-первых. А во-вторых, мы другую песню уже поставили на перспективу, но после коммерческого момента...
0: Да. Опять?
1: Ну, надо
0: чуть-чуть. Ну, что-то летим?
1: Да, новое радио. Новое радио, скажи новое радио.
0: Новое радио.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus Power. Синтезированные из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
16: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Мы продолжаем, практически час уже пролетел. Трансляция на Твиче присутствует. если что, трансляция в канале присутствует. Я не могу читать сообщения, которые пишут в канале, но если там нет хотя бы... Вот прямо сейчас напишите, что вы не можете выйти из машины, а то нам придется
1: из
0: удалить.
1: Из автосервиса не могли выйти, ребята.
0: Это другое, они считаются, не считаются.
1: Там много машин. Ну,
0: они,
1: ладно,
0: они там работают, да. Понимаешь?
1: Ладно, но не могут выйти.
0: Возможно, возможно, у них работа и без нас была бы. А вот я хочу вот этих людей, которые не могут поужинать, потому что слушают нас в машине, не могут детей забрать. Вот, вот что-то такое, какой-то такой драмы я хочу.
1: Все так, ты обратил внимание, как инженер открывает дверь к нам в студию?
0: Да, с
1: такое
0: ноги.
1: Такое ощущение, что Рэмбо зашел.
0: Да, потому что...
1: Дверь распахнулась, он стоит в прям вот в косяке, правильно слышите это слово, и потом заходит.
0: А, вот ребята, так, а у нас тут вообще... Это,
1: проходной да, двор.
0: Просто. Да. При этом нельзя есть в студии, пить нельзя в студии. Мы уже все спрятали, уже Дмитрий Анатольевич пришел. Вот,
1: мы сегодня начинали рассказ небольшой про то, что аббревиатура АББА — это Агнетта, Бьорн, Бенни и Анни Фрид.
0: Агнетта.
1: Агнетта. Красиво, да?
0: Блин.
1: Вот. А у шведов и люди красивые частенько, и имена тоже. Доктор Албан.
0: Ну, чем кому как.
1: Швед. Классический. Так вот, хотел рассказать небольшую историю. А ведь есть еще аббревиатура АББА.
0: Угу.
1: Точнее, БАБ. Березовский.
0: Без БАБ.
1: Без БАБ. Борис Абрамович Березовский. БАБ. Вот, вот так вот было правильно. Вот, ну а сейчас песня о любви, потому что сегодня все песни о любви в нашем эфире исключительно для вас, друзья.

0: проект, что был раньше на новом радио. Я вот в твои вот эти вот анналы погружаться не планирую, вот, которые
1: пожалуйста,
0: там в интернете.
1: Говори четче то, что ты произносишь. И на всякий случай объясняй, потому что, возможно, люди, которые нас смотрят на Твиче, неправильно
0: вот
1: расслышали.
0: Они пусть и неправильно расслышали.
1: Какие аналы ты не хочешь погружать?
0: Не хочу. А вот в, соответственно, плейлист проекта очень даже с удовольствием. Потому что вот этим ребятам с Твича, им сейчас киш. Руки вверх. Руки вверх, киш. Отпетые мошенники.
1: Одно,
0: и все.
1: Это было одно сообщение человека, не знающего, скорее всего. Понимаешь? А ты тут сразу.
0: А мы ему Александра Серова. Что значит попсу? Вот тебе поп-музыка с мужским лицом, так сказать. Игорь Крутой написал.
1: А то есть отпетые мошенники.
2: Подними глаза.
1: Осуждаю.
2: В рождественское небо. Загадай все то,

0: Вот мне кажется, с его подачи лепестками и стали застилать, а ведь они в какой-то момент чуть-чуть подсыхают и становятся немножко некомфортным.
1: А ты когда-нибудь так делал вообще? Хоть раз в жизни?
0: Ну, нет, мне денег было жалко. Хотя нет, один раз я что-то подобное делал. Я еще пришел тогда на рынок цветочный, сказал, дайте мне лепестков, а не да, пожалуйста, 100 рублей пачка. Вот, ребятушки, сегодня, что было раньше, слушаем песни о любви исключительно. Сейчас короткий перерыв.
1: И короткий. Продолжим.
0: И продолжим.
2: Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
2: We'll be right back.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем ЧБР. Мы сегодня слушаем треки про любовь. Треки, где упоминается слово «любовь». И вот все вот это вот нежное, прекрасное, чудесное.
3: На новом радио.
2: А что это тебя так заклинило-то?
3: Ну, потому что Саша Титов попросил напоминать почаще о том, что радиостанция называется «Новое радио».
2: «Новое радио», новое самое радио, лучшее радио.
3: Потому что вот нам 10 лет уже, а нет-нет, люди спрашивают, подожди, ну, «Новое», а как называется-то?
2: Это моя любимая вообще. Да, любимая, приколдеска. Да. Ты где работаешь? На новом радио. Круто, а что за новое радио? Я думаю, да, еще раз, пожалуйста.
3: 300 городов вещания, самые мощные, самые прокачанные социальные сети, самые лучшие слушатели, друзья. Круто, что вы с нами и так давно. Сейчас будет композиция, естественно, о любви. И вот у меня, не знаю, меня разрывает. Вот, например, «Мумитроль» рок, «Агата Кристи» рок. Нас просили поставить немножечко рока.
2: Да, попросили поставить рока.
3: Поэтому вот я думаю, либо «Кот кота ниже живота», либо про любовь такую вот, ну, как бы правильно сказать, нездоровую, что ли?
2: Ну, я, конечно, за нездоровую любовь.
3: Поехали, что? Я из саундтреков достал. В жмурках эта песня у нас играла.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребята, час пролетел. Мы продолжаем сегодня вторник, а значит проект «Что было раньше» на новом радио. Мы сегодня слушаем треки про любовь.
2: Которые были новыми, когда нового радио еще не было.
1: Все верно.
2: Давай
1: все
2: так,
1: верно,
2: сегодня, да-да-да-да-да. Много ваших сообщений, которые, кстати, о том, что вы не можете выйти из машины, но это прям кайф. Андрей, респект, Валерия, мое почтение. За Агату Кристи респекты летят, кстати, на минуточку.
1: Еще бы. А почему никто не написал, в каком фильме вы могли эту композицию слышать? Почему вот... Вот почему все молчат? Это раз, претензия,
2: кстати,
1: номер раз.
2: Кстати, насчет фильма. Сегодня в Якате открыли памятник Балабанову.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, круто.
2: Очень крутой. Там, значит, он сидит на трамвае, на котором Данила Багров скрывался от бандитов.
1: Легендарно.
2: Да, легендарно. Очень классный памятник.
1: Блин, очень здорово. Я очень люблю Екатеринбург и всегда об этом говорю. Была там каждый раз, забываю, сколько раз. 3 или 4 точно.
2: А еще ты знаешь, что АвтоВАЗ у нас где?
1: Тюмени.
2: Все так. А Баста откуда?
1: Из Ростова-на-Дону.
2: Все у тебя прям вот складывается.
1: Ребят, по географии твердая 5. Почему так мало сердешек в соцсети, которые я не могу называть? Ну-ка, зайдите, посмотрите, справьтесь.
2: В мессенджере, ты хотела сказать?
1: В мессенджере, да.

0: Так, ребятушки, песня о любви на новом радио в проекте «Что было раньше». Хотели ее соединить с песней группы «Токио», но так и не разобрались, какая из них динамичнее. В итоге примите эту песню тоже про любовь. Я надеюсь, никто против не будет. Привет уже в Воронеж, да, летит?
1: Друзья, а когда были против сектора газа? Ну?

0: Один музыкальный критик рассказывал историю, как пересекался с Юрием Клинских и знать не знал о том, что он музыкант. Но тогда же не было вот этих вот социальных сетей, ты не мог видеть человека, и, собственно, ты, может быть, и знал его песни, а может, ну, а внешне, как он выглядит, понятия не имел. Так вот, и этот, говорит, юноша, немножечко такой с будунца, говорит: а, пойдем, мы подошли к первому ларьку, он сказал: кассету «Сектора газа» мне дайте, и ему тут же ее продали, естественно, паленую там.
1: Конечно. Ее,
0: вот, он говорит: ну вот, послушай, это мое. Вот, и чувак такой: так я знаю эту группу. Ну, из серии, что внешность, ну, можно было ходить инкогнито, а сейчас то же самое происходит у популярных блогеров, у которых там по 5 миллионов подписчиков. Но если бы он шел в обычной одежде по улице, фиг бы кто вообще знал бы, кто это.
1: Ну да. Но Егорку Крида бы точно узнали.
0: Ну, Егор Крид, он будет идти в окружении 8 охранников, скорее
1: Конечно.
0: Всего.
1: Конечно. Да. И столько же женщин.
0: Вот. Примерно то же самое сделала и твоя любимая певица.
1: Нет, как он подвел?
0: Ее-то уж точно разорвали бы на части, если бы увидели.
1: Ну, подожди, подожди, подожди. Будем... Я думала, ты подводишь к «Телохранителю». И я хотела сказать: конечно, этот трек был в фильме «Телохранитель».
0: Но мы выбрали другую песню. Дорогуша.
1: Нет, этот трек это был тоже был? В фильме «Телохранитель».
0: Все, все пароли,
1: друзья,
0: явки сданы.
1: Ни одного выпуска без Уитни Хьюстон, потому что я ее сердечно люблю, а Усишкин сердечно не обделяет меня тем, чтобы я могла вот об этом говорить каждый раз. Напоминаю, что у нас трансляция везде, в том числе на Твиче, чтобы посмотреть, как мы тут хихикаем. Угу.
0: Да, представляешь, писать такие, исполнять такие красивые песни о любви, при этом в личной этой жизни.

0: вот этот парт у нее заканчивается похоже, да, как и в другой композиции популярной. О, Иви, отдышечка, прелесть. Кардио сегодня можно не делать.
1: Я просто умерла сейчас. Осуждаю.
0: Проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня песни, которые посвящены любви исключительно. Ну вот решили мы немножко схалтурить, да? Потому что любви посвящены почти все песни, и они красивы.
1: Это правда.
0: Вот, абсолютно. Есть такое.
1: Причем мы можем, мне кажется, вообще любую песню взять и привязать, и притянуть за уши, что эта песня тоже про любовь.
0: «Запрещенные барабанщики».
1: Конечно. «Убили негра»?
0: Да.
1: Осуждаю такие случаи.
0: А я помню, он там любит играть в баскетбол.
1: Да.
0: Бамс, все, сделано.
1: Не любовь, любовь, какая большая любовь.
0: Не
1: любовь поколения, любовь целого... Ладно, все.
0: Кстати, не любовь, гости из будущего тоже можно. Тут нам пишут, давайте «Чиша любви», мы, мне кажется, можно зафиналить ими.
1: Хорошая.
0: Ну, прям баллада. А потом, что мне очень нравится... «Малиновки», заслышав голосок, Алена бы хотела. Но мы с тобой как-то ставили в эфире, помнишь, «Клен»?
1: Да, было.
0: Классно зашло, но сейчас
1: там,
0: мы...
1: Там, где клен шумит.
0: Именно, да.
1: Было.
0: Но сейчас мы решили вдарить немножечко рока.
1: Да.
0: Вот, причем от немецкого кавера, возможно, перейдем к американскому оригиналу. А может быть и нет.

0: старое, что было раньше на новом радио. Сегодня песни, посвященные любви исключительно. Нам тут про мальчишник напомнили несколько раз, в частности, про композицию «Виноградов Алексей».
1: Кожаный убийца, Виноградов Алексей.
0: Ну, мы не будем эту песню, разумеется, слушать, потому что мы какую-нибудь другую песню послушаем. Вот, и текст тут совсем ни при чем. Дальше у нас будет красавица Мини Рипертон. Про нее Эви хотела какую-нибудь историю рассказать, но, с другой стороны, пусть лучше музыка говорит за нас. В чем мы похищаем-то эфирное время? Красивые песни такие, друзья. Шикарного летнего вечера.
2: Гений.

0: прям диснеевский мультик перед глазами, да?
1: Вам кажется, что как будто бы ножом по стеклу? Мне кажется, я умерла прямо сейчас.
0: Короткий перекурчик.
1: Да, небольшой. Деньги надо заработать, ребята.
0: Да, и продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио.
1: Yes.

0: Ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем треки про любовь, о любви и все, что с этим связано. Мне кажется, что у нас на данный момент достаточно разношерстный получается плейлист, потому что был и рок, и попса, и вообще все на свете.
3: Ты знаешь, я вот немножечко захотел в такую историю электронной музыки погрузиться внезапно.
2: Это хороший чувак, который тебя
3: Это
2: открыт.
3: Хороший чувак, да. Но вот мы хотели... Значит, много еще песен покрутить, но покуда о любви так много спето, можно делать 500 плейлистов
2: как
3: подряд.
2: Как всегда. Ой, это моя любимая фраза.
3: Не-не-не, ну здесь реально, здесь даже вот прям стараться не надо. Открываю плейлист и прям чук-чук-чук. Так вот, песня следующая, она посвящена любви корыстной. И вообще, как бы странно это ни звучало, но я считаю, что браки по расчету, они более перспективны, нежели чем по большой любви. Объяснюсь.
2: Да,
3: расчет
2: пожалуйста.
3: Же не обязательно какой-то меркантильный должен быть, да?
2: А какой
3: когда
2: еще?
3: Ты вот просто здраво понимаешь, что это нормальный парень, вот нормальный, как его, нормис. А если вот этот вот татуированный волосач с вредными привычками...
2: Нефор,
3: вот
2: так сказать.
3: Вот его я люблю. О,
2: конечно.
3: Дай мне его сюда
2: Нефор
3: срочно.
2: Нефор сюда.
3: Вот, или там сидишь ты ждулю какую-нибудь там обсуждаешь, да, в твоем шоу. Ну, не в твоем шоу, а шоу, которое ты смотришь. И вот ты думаешь, что, господи, ребят, а когда ты вот все понимаешь, что вот она из приличной семьи, ну, вот так на Кавказе дела решаются, так вот на Руси издревле было. Пришли приличные люди, порешали за детей, и у них потом нормальный брак. Вот.
2: То есть ты думаешь, собственно... что это имеет место быть в 2026 году?
3: Я считаю, что это нормально вообще, абсолютно. Так вот, Pet Shop
2: же...
3: Boys, они как будто бы об этом поют.
2: А как же «Искра», «Буря», «Безумие»,
3: ну и потусовался,
2: страсть.
3: Дальше там вот
2: пузырьки шампанского в животе, чуть-чуть. Вот это вот дребезжание, когда смотришь на него.
3: Ну хорошо, представляешь ты свою жизнь вот именно из этого всего в течение 50 лет, пока смерть не разлучит вас.
2: Не знаю, у меня дольше 2 лет не заходит.
3: Ну вот, потому что дальше уже все. А тут вот по расчету все четко. You dress-

0: Play my red.
1: Нет, я хочу официально заявить, что Усишкин вообще просто обманщик века.
0: Не, ну вот
1: просто
0: смотрите.
1: Он такой... И...
0: Давай сначала. Проект, что было раньше.
1: Да, на новом радио. Слушаем треки про любовь.
0: Вот, слушаем треки про любовь. И мы тут думали, а кого бы нам поставить? Вот, например, Мачете, давай, нежность. Там,
1: нет, что-то как стоп! Вот, значит, я ему говорю, Мачете, нежность. Он такой, да, но она такая грустная, вообще очень, очень медленная, слишком-слишком too much. Я говорю, окей, Тальков, Летний дождь. Да, но он тоже какая-то медленная, вообще печальная, не знаю, она какая-то вот грустная, слишком грустная. Вот, может быть...
0: Подожди. В общем, еще были другие варианты, чтобы поставить такого бодренького сейчас. И мы выбрали...
1: Он такой, да, надо бодро, давай «Дельфин любовь».

0: А что это мы замолчали?
1: Я думал, ты сейчас будешь втекать в эфир.
0: Нет, втекать я не хочу.
1: С анонтиком, потому что ты попросила следующего исполнителя, который прекрасен и замечателен.
0: Да.
1: И многие сейчас вспомнят атмосферу своих семейных каких-то около застолий, когда вы маленькие, не совсем понимали вообще, почему эта песня так заходит родителям и их друзьям.
0: На застолье была это... А подожди, мы точно про один трек говорим?
1: Ну, она частенько, да, появлялась.
0: Это
1: а что, нет?
0: У тебя какие-то богатые застолья родителей. Ты так описал, как будто жуки-батарейка, но это же сам он, Стиви Вандер.

0: было раньше на новом радио. Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rule/0+.
7: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
14: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
15: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
17: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Вот это ухватил!
20: Ура! Купила! Мое!
21: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
22: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
23: Ребята, я не знаю, как так пролетели 2 часа, но я разговаривала без остановки, потому что у нас твич-трансляция сегодня. И это ужас. И я завидую Сишкину, потому что он, как обычно, просто вот чуть-чуть в эфире поговорил, и все. А я тут просто уже обо всем. Я уже душу наизнанку вывернула.
24: Нет, твич-трансляция, все-таки, мне кажется, надо, чтобы отдельно была, потому что ты так на разрыв, а мне времени посвящаешь мало. А я тебе хотел, например, рассказать историю.
23: Ну, расскажи.
24: Посмотри, Мадонна, она же выпустила первую VHS-презентацию сингла.
23: Так.
24: Называется она «Justify My Love», да? Соответственно, там клип настолько секси, что просто помереть можно и не встать. Она ходит там по отелю, блуждает и все такое, черно-белое, мама не горюй. То есть презентация сингла на VHS. Но это как такое могло в голову прийти, а тогда это было что-то там гиперпрогрессивное. Песня супер, о любви, разумеется. Потом песня о любви у Элтона Джона про свечу на, соответственно, ветру, которую он посвятил гибели принцессы Дианы. Потом...
23: Которую он, кстати, больше не исполнял нигде.
24: Да. История же интересная, и песня mm-hmm, классная. Mm-hmm. Можно взять, не знаю, Бомжови, моего любимого, с его балладами любовными. Guns N' Roses с 8-минутными балладами любовными.
23: Я знаю,
24: любовными.
23: Что происходит сейчас. Сишкин перечисляет все то, что мы хотели послушать. Я сюда добавлю Элвиса Пресли. Я добавлю сюда песню Just the two of us. We can make it if we try. Марай, Кэрри, короче, там дофига всего.
24: На Урганте. Могли прийти, но не пришли.
23: Мы могли поставить, но не успели.
24: Вот, но мы сделали приоритет в другую сторону, и поэтому, например, Юрий Клинских у нас спел большой такой вот очень популярный герой наших выпусков. Ну и сейчас Сергей Чиграков.
23: На разрыв.
24: Наше почтение, да.
23: Yeah.

0: Оборвалась струна, ты прости, может, в следующий раз, а теперь пора спать. На этих словах заканчивается композиция, но не скоро, через полторы минуты, потому что, ну, рокеры могут себе позволить размашистые такие вступления, а радиовершн чук-чук-чук подрезками занимается. Мы прощаемся.
1: Да, мы сегодня слушали плейлист, посвященный любви целиком и полностью, про любовь, о любви, все о ней, главное чувство, главный двигатель, все то, без чего невозможно жить. Финалем безумно красивый, естественно, вообще... безоговорочно классикой. Спорили, Усишкин хотел неочевидную. Я продавила на очевидную. Ну, простите. Я надеюсь, что вам он нравится.
0: Повтор в субботу в это же время.
1: 6 до 8. Все, целую в обе щеки, в нос. Пока.

Все так, и то, и другое в изобилии. Если суперхитам посвящены были предыдущие пару часов, то в перспективе будут новинки, будет супер-пупер новинка, которая поможет еще и пару тысяч выиграть. А может быть, не скоро.

0: не бесит в 7 утра.
1: Здорово, ребяшки, здравствуйте. 1+1, Кирилл Калинин, Рейтраун на базе.
0: Все нормально. Это отпуск. 6 утра полный отстой. Там ужасно, там отвратительно. Калинин и Рейтраун. 1+1.
2: Ребят, дайте поспать, реально, я в отпуске. А я вообще, тут в отпуске тоже.
0: Снова с вами с 31 августа на новом радио. Да, мы сами в шоке.

0: на простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Андрей вырезал из дерева развивающие игрушки. Продажи шли не очень, сегмент детских товаров перегрет, и тут случай. Знакомый бариста попросил сделать держатель для стаканчиков в стиле лофт. Андрей согласился, выложил фото в сеть и через неделю получил еще 3 заказа от других кофеен. Сегодня его мастерская делает 70% выручки именно на декоре и мебели для заведений. Нишу он не менял, просто увидел смежный рынок, где его навыки помогли реализовать чужой спрос. Совет. Если ваш продукт не заходит, посмотрите, кому еще он может быть полезен. Возможно, именно ваши клиенты ходят не в детский магазин, а за чашкой капучино. Кстати, Андрей подключен к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
0: А может зазвучать на всю страну.
2: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
0: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
6: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
6: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
6: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
6: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
6: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
7: Да.

стучали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: Час ночи в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Я не знаю, как ты, но у меня вечер проходит на энергосберегающем. Да кого я обманываю? И день тоже прошел в таком режиме. Но вечер точно будет продолжаться на чили. Если у тебя тоже, то мы с тобой вместе день отмечаем. Плохо, да, произнес последнюю фразу? День лени. Оказывается, и такой имеется, и сегодня он отмечается во всем мире. Но я его отмечаю, как будто бы все лето. Пишутся стихи.

0: Вау, ребятушки, ребятушки, тут безобразие такое произошло. Дозвонилась нам в игру «Зацепи новинку» очаровательная Мария из Архангельска. Ну, просто вот прям супер приятный голос у девушки. И в целом очень так хотелось с ней поболтать, понимаешь ли. Но произошел конфуз. Конфуз из-за того, что наплыв какой-то прям вот прям адский на нашу 2000-ю викторину. Мария вот прям улетела. Машенька, я уверен, ты сейчас слышишь эфир. Я, по крайней мере, надеюсь, что ты слышишь эфир. В Архангельск миллион приветов, но самый пламенный тебе. И вот эти вот 2000, которые у нас здесь вот лежат пока еще на цифровом счету, они отправятся на твой мобильный номер. 100%, ни капельки не сомневайся. Друзья, ну а вам напомню, что 8-495-232-16-32 номер для игры «Зацепи новинку». Сегодня мы ловили Кела и Асию. Завтра будем ловить кого-нибудь другого. Тебе красивого продолжения всего на свете. Чего бы ты себе сам не захотел пожелать. Вот, я присоединяюсь от всей души. И что делаю? Ставлю следующую песню. Получается. Получается так.
1: Новое радио.
0: Ой, какой у нас дурацкий продукт.

0: Так, ну и покуда у нас ребята из Tokyo Hotel поют про калифорнийские ночи, мы в Архангелес сейчас перенесемся к Маше, к победительнице, чтобы вы не подумали, что я тут сам придумал Марию из Архангельска, и что она 2000 рублей в спиновинку получила сегодня. Маша, Маша, скажи, что ты есть.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ты в эфире на новом радио. Ну, рассказывай давай, с какой попытки дозвонилась?
1: С третьей. А сейчас, не знаю, с 20-й, наверное.
0: Ну, мое почтение. 2000 рублей мы тебе на телефон уже отправили. Проверяй баланс. Ну и можешь, наверное, что-нибудь еще симпатичного сказать ребятам из тех, кто за тебя болеет, поддержит. Я слышу там голоса поблизости с тобой.
1: Это моя семья. Всем привет.
0: Я прям чувствую, что замечательные люди. Все, Машуль, давай. Пока-пока.
1: Спасибо, до свидания.
0: До свидания. Ну а теперь плюс братья Каулицы допевают уже эту песню. В конце концов, потом к другим суперхитам, суперновинкам обратимся.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: А я побуду и с удовольствием еще что-нибудь, может быть, даже интересное расскажу. Ребятушки, это новое радио, это Данил Михайлов за старшего. Ну и как водится, вечерочком ты сидишь и листаешь, ленту скроллишь, да? Вот наши ребята, друзья, приятели, канал, значит, Hi AI, пишет следующее. Они пишут, что искусственный интеллект поможет спасти китов от столкновений с судами. Представь себе, на ночь глядя, эту информацию, я думаю, будет любопытно послушать, потому что чем бы еще заниматься-то, крутя сейчас руль, например, да? Ученые США разработали систему, которая находит серых китов по тепловому следу их выдоха и предупреждает суда об опасности столкновения. Климатические изменения сокращают кормовую базу в Арктике, лед тает, и китам не хватает снеди. Вот. Голодные животные заходят в залив Сан-Франциско, где сталкиваются с интенсивным судоходством. Там последние годы уже десятки китов погибли от столкновений с контейнеровозами и паромами. Популяция сократилась почти на треть за десятилетие, с 27 тысяч еще 10 лет назад до примерно 18 тысяч сейчас. Камеры установлены на острове Энджел в заливе и на пароме, что позволяет покрывать участки, где киты появляются чаще всего. Вот. Тепловизоры сканируют воду, передают изображение искусственного интеллекта, который распознает характерный выдох кита на расстоянии до 2 морских миль. Прикинь, а? Какие технологии? Вообще просто Жюль Верн позавидует. Каждое обнаружение проверяет оператор, после чего координаты попадают на карту, а береговая охрана предупреждает капитанов по радио. Без радио никуда. За первые 10 дней система зафиксировала более 6 тысяч выдохов, а к июлю уже более 16 тысяч. И ты представляешь, за каждым вот этим вот событием, вероятно, спасенная жизнь огромного млекопитающего. Паромы уже снижают скорость до 10 узлов, если кит замечен поблизости. Вот так вот, ребятушки. Все у нас с искусственным интеллектом не обязательно плохо, но иногда и очень, даже часто, хорошо, прекрасно и замечательно. Канал Hi AI.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить.

6 до 8 вечера на новом радио.

Прям как будто приосаниться захотелось перед сном. Beerwolf на новом радио «Феникс». И только я листаю ленту и вижу Reels вот под эту музыку, я понимаю, что сейчас будет какое-то преодоление прям лютейшее. И не досматриваю. К месту и не к месту саундтреки берут. Ладно, я надеюсь, она золотилась на этом. Рылся повсеместно. Друзья, суперхиты, суперновинки, доброжелательность, все это здесь, на новом радио. Красивого продолжения вечера. В перспективе 12, или сколько? 10 часов. Нет, все-таки 12. Только музыка на новом радио. Нет, 10. Все, ладно. Данила Михайлов был до сего момента за старшего, ушел искать ртье.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: Радио.
1: Сега падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: в отпуске.
1: Месяц! Месяц тишины!
0: Спасибо, что терпели.
2: Терпилы.
3: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

вечера на новом радио.